0: реклама. Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Деньги нужны сегодня? Спецресурс. Ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ru и начни зарабатывать.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
4: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
0: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
1: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Такой вопрос, Саш, почему в некоторых регионах России, вот я был в Новосибирске, там вот заглядываю на разные площадки, автомобили-то дешевле, вот сильно дешевле, я думаю, а что, чем мы хуже?
2: Я думаю, что здесь надо учитывать спрос. Спрос, транспортную логистику и много-много других нюансов, потому что есть даже региональные особенности. Ну, допустим, там в одних регионах одни машины чуть популярнее, в других другие. Например, есть вариант, вот я нахожусь посередине между вами и Москвой. Вот мне, допустим, какой-то премиальный автомобиль придется ехать смотреть туда, на вторичном рынке. Плюс там очень много компаний, которые ими занимаются. Если мне нужен автомобиль с правым рулем, я поеду наоборот в вашу сторону. У вас выбор больше, чем у меня. В Москве его совсем мало по сравнению с вами. Поэтому здесь и цены варьируются тоже. Я бы не сказал, что сильно прям меньше, но там колебания в районе 100, то есть 200 тысяч рублей, они возможны. Вот, допустим, в Москве те же премиалки можно купить дешевле там на 500 000. Но это же еще неделя проживания в Москве плюс перегон автомобили и так далее. Это все равно транспортные расходы, логистика. Поэтому и стараются, если какую-то машину под заказ искать, стараются найти ее либо у себя в регионе, либо просто заказывают, чтобы им ее доставили. Там уже считают и того под ключ. Цена, конечно, не всегда получается адекватная рынку, но вот задача эти цены проверять, наверное, у всех современных потребителей есть. То есть вы же сверяете цены в магазинах. Ну, там, ходите, смотрите какие-то акционные товары, может быть, еще какие-то вещи. Ждете, ловите момента. Здесь примерно такая же ситуация. Почему с машинами там, или с недвижимостью люди не поступают так же? Надо то же самое делать. Или вот, допустим, есть рядышком несколько крупных мегаполисов, как вот у меня. Нет твоего интересного автомобиля в том цвете, который тебе нужен, по, допустим, более доступной цене с интересным предложением. Ну, посмотри рядом в городах. Это же тоже не проблема проехать это расстояние и приехать обратно. У меня там в пределах 300-400 километров, несколько крупных мегаполисов, в которых тоже есть дилерские центры, вторичка развита и так далее. И никто не запрещает тебе, как потребителю, даже там поставить на учет, да поехать домой.
1: Какой же автомобиль взять, Александра, и где лучше всего, да? Ну, такие регионы мы, кстати, можем выделить, да, наверное, это Новосибирская область, это Владивосток, это... В Дагестане, кстати, дешевые машины, почему? Их там, возможно,
2: подожди, есть же еще свои, как бы, и моменты с налогообложением и пошлинами, но, в общем, давай так, нужно под себя искать автомобиль хоть по всей стране. Просто не все хотят за это заморачиваться. Если тебе прям, ну, горит сэкономить эти деньги, да, пожалуйста, иди выбирай, вот тебе вся страна, вот тебе там объявление, хочешь, найди себе компанию, которая подыщет, автоподбором занимается. Это же все всего лишь, как бы, вопрос времени и средств. Есть люди, которые за это заморачиваются, да, и ищут. А выделять вот так регионально, да, все плюс-минус так знают, что если ты за правым рулем, то ты однозначно поедешь в Красноярск, Новосиб, Иркутск и, конечно, Владивосток. Если тебе нужны автомобили, больше европейские премиалки, поедешь 100% ближе к центральной полосе. Сейчас, кстати, в южных регионах очень развитые электрички, прям очень много появляется транспорта, инфраструктуры и так далее. Есть звонок у нас, Юль?
3: Звонка нет, зато есть сообщение. Александр, есть какая-нибудь информация об автомобиле Сен-Ян Рекстон 2.2 2020 года?
2: Слушайте, ну, вообще, сейчас же Сан-Йонг вернулся, но под другим именем. То есть они же тут делали возврат, как бы. И, на мой взгляд, ну, как бы поменяли в лучшую сторону, конечно, дизайн. Но если мы будем брать Рекстоны предыдущих поколений, чего не отнимешь, так это просто огромные будки, которая в этом сегменте, наверное, была превалирующим фактором, продающим эти машины. Я бы не сказал, что это супер надежно в плане дизеля. Я бы не сказал, что это как-то очень управляемо. Это весьма средние автомобили. В плане качества тоже не самый верх технологий. Поэтому, если вы нашли хороший вариант на дизеле, убедились в том, что он исправен, все с ним в порядке, и он достаточно хороших денег для вас стоит, пожалуйста, берите. Других вариантов такого размера, с такой проходимостью и в этом классе, ну, за эти деньги вы вряд ли найдете, все остальное будет only китайское. А все, что касается там Японии, уж Европы тем более, будет практически в полтора, в два раза дороже. Поэтому если с условием, что проверили, точно убедились, что никаких работ не надо будет водить хотя бы по полному приводу и мотору, пожалуйста, пользуйте, эксплуатируйте. Но вот у меня товарищ также вроде все убедился, все нормально, потом словил капиталку на дизельном моторе, которая вышла еще в 350 тысяч. Ну, не знаю, как бы такое себе удовольствие, учитывая, что грамотных специалистов рук достаточно мало. Все, всем спасибо огромное. Все, да. Благодарю, Саш, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-13-56. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новый Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
6: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Отопление в Красноярске отключат 6 мая. Об окончании отопительного сезона объявил мэр Сергей Верещагин. Последние 5 дней среднесуточная температура в городе держится на отметке плюс 13 градусов, что выше нормативных плюс 8, необходимых для прекращения подачи тепла. Об этом сообщают новости ТВК. Ночной пожар под Дивногорском в поселке Молодежное оставил без жилья десятки людей. В доме на улице Терешковой сгорели 16 квартир. 31 человек, включая детей, остались без крыши над головой. По словам жильцов, взорвался электрощиток, висевший на стене дома. Предварительная причина – короткое замыкание проводки. Людей временно разместили в общежитии техникума, но всего на 3 дня. Накануне их выселили. Выплат не предлагают. В администрации сослались на то, что квартиры были в собственности. Некоторые жильцы потеряли все имущество. Восстанавливать документы предлагают самостоятельно, пишут НГС-24. Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли вдвое в денежном выражении и достигли 19,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Forbes. В упаковках спрос увеличился на 41%. Продажи противотревожных препаратов прибавили треть и превысили 10 миллиардов рублей. По данным статистического сборника, заболеваемость психическими расстройствами за 4 года выросла на 18%, в основном за счет депрессии, тревожных и стрессовых расстройств. Об этом сообщает «Контекст». В Красноярске началась обработка от клещей. В минувшие выходные подрядчики обработали улицы Лазо и Энергетиков, микрорайоны Чижи и Преображенский, а также территории вокруг Озерно-судостроительной и в поселке Бадалык. Всего за счет бюджета планируют обработать более 600 гектаров. 7 мая карицидную обработку проведут на Николаевской сопке, в Гремячей Гриве, Юдинской долине, Серебряном Логе и на восточном входе в нацпарк «Красноярские столбы». Об этом пишут новости ТВК. Аналитики РИА Новости подсчитали, когда красноярцы начнут получать 200 тысяч рублей в месяц. По их данным, четверть жителей края достигнет такого дохода через 4 с лишним года, половина более чем через 7,5 лет, а 75% населения почти через 11 лет. При этом эксперты не уточнили, как за это время вырастут цены и изменится инфляция. Прогноз носит расчетный характер. Об этом сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль!
2: На 96,2 FM.
6: В среду 6 мая в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем плюс 15, плюс 17.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: Реклама.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: .04 в Красноярске, за окном плюс 12 градусов. Всем доброе утро. 6 мая, среда на календаре. Здесь в студии Юлия Майнгард.
3: Сева Бельмасов, завтрак чемпионов. Юль, ну давай так, мы предупредим людей о том, что да, сегодня будет повышаться температура до 17 градусов, но будет после 3 часов дождь. Обещают, что он будет 24 часа.
2: Окей, хорошо, мы в принятии, что называется, ладно, выходные, по крайней мере, вроде как 9 мая, ну, совершенно солнечная погода, все будет нормально. Сегодня предлагаю протестовать против диеты, потому что сегодня международный день против диеты, все вот эти кефирные, гречневые, монодиеты, интервальное голодание сегодня в 100 рану. В рамках здорового питания можно, на самом деле, есть немножечко иначе, быть сытым, но сильно, как говорится, не нагружать и вообще не подвергать стрессу свой организм.
3: То есть я только вчера погрузился в эту всю историю.
2: Сева, сегодня уже
3: это самая короткая диета в мире была.
2: Ну, понимаешь, люди тут говорят, надо отпраздновать. А Международный день против диеты как праздновать? Читмил какой-то, да. Я, кстати, вспоминаю, вот знаешь, вот эти вот моменты, особенно они были, наверное, в школе, в средней, в старшей школе, когда ты такая, чего там, диета Ларисы Долина, яблочная, 12 дней на яблоках зеленых пойдет.
3: 12 дней на яблоках и 120 миллионов на квартире. Вот такая диета.
2: Кстати, между прочим, сегодня утром увидела в одной социальной сети такую тему. Девушка показывает свои завтраки, свою какую-то утреннюю рутину. Да, у кого-то чуть больше утром времени, у кого-то чуть меньше. И комментаторы тут же слетелись, как мухи, сами знаем на что. Они говорят, ну понятно. Понятное дело, когда у вас столько времени утром, конечно, чего бы там, знаете, не приготовить себе какой-то завтрак. На что она им отвечает? А вы вообще знаете, какой у меня график? Почему вы решили, что я просыпаюсь там в 11 часов? И начала развивать эту тему, и вот я тоже подумала. То есть каждый человек, в принципе, способен для себя найти вот эти полчаса, час. Условно говоря, я тот человек, который всю жизнь встает в 5:30, иногда и в 5 часов, просто потому что хочется там и позавтракать вкусно, и собраться, привести себя в порядок, вообще настроиться на этот день. А можно было бы вставать часа на полтора позже.
3: Но ты вообще, мне кажется, могла бы и в 9 вставать утра, если...
2: Ну тогда бы я здесь не работала. Ребят...
3: Но хорошо, что Юля у нас встает в 5 утра, друзья. Вот нам повезло.
2: Ну, вы хотя бы актуальные новости узнаете. Сегодня этим займемся. Среда на календаре. Совсем скоро мы ворвемся вновь с вами в длинные выходные. Пока работаем, просыпаемся, бодримся вместе с нами. Кроме того, напоминаем, что сегодня автомобильная рубрика «Встречка», как, впрочем, и каждое буднее утро. Поэтому, если есть автомобильный вопросик, обязательно его запоминайте и звоните по номеру 3-2-0-600-8-45.
3: В добрый путь!
4: Завтрак чемпионов!
5: Просыпайтесь!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: было раньше. А моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 1142-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
4: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
5: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 698 80. Сивол.рф.
6: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие,

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярский фэн. А мы уже тут, 8 часов 16 минут. Hey, boys, hey, girls. Или не стоит, да, мне лучше на английском разговаривать?
2: Да не надо, конечно. Эй, барышни, эй, кавалеры.
1: Ну, это твоя тема, да.
2: Да, ну, всем доброе утро. Продолжаем дальше, друзья. Я вот что хочу сказать. Ты слышала вот эту вот историю про, ну, в сети, про паранормальный дом? Ты вообще, ну...
1: Ну, мне кажется, она еще где-то, когда я была слишком молода, была, ну, вот звонок, все
2: вот
1: дела,
2: это,
1: нет?
2: Не да, так? нет. На самом деле, сейчас в сети идет вот история про мужчину. Он купил дом, во-первых, да,
1: так.
2: То есть сразу же. Там все признаки были. И риэлторша какая-то, в общем, серая.
1: Просто риэлторша-призрак.
2: Да, в общем, какие-то у него на чердаке начали происходить паранормальные истории. Ну, вот он начал слышать странные звуки и видеть какое-то движение. Ну, в этот раз новая серия, в общем. Когда он приехал домой, он заметил, что в доме горит свет, хотя он его отключал. Он сразу же пробежал проверить, кто же там. И, в общем-то, какие-то звуки услышал, вот опять же, опять на чердаке, сверху. Ну, и ты что думаешь, что он сделал?
1: Ну,
2: он спросил, кто здесь? Выходи. И, в общем-то, его собака снаружи начала лаять еще громче. Он испугался и просто закрыл дверь на чердак. Вот, решил вызвать...
1: И все, и даже туда не зашел?
2: Не зашел туда, он испугался. Представляешь?
1: Ну, у меня тоже такое частенько бывает, когда я думаю, что выключила свет или там утюг, захожу домой и думаю, боже мой, кто это сделал, кто не отключил? И потом понимаю, что только я могла это не отключить. Может быть, ему тоже вопросики к себе задать стоит.
2: Возможно. У меня, кстати, вот сейчас такая история, то, что мне звонит тоже испуганная моя любимая девушка и
1: так.
2: Говорит мне, кто-то дома, что-то происходит.
1: Ты такой, да это я в туалете.
2: Нет, на самом деле, просто мастер свет шалит и иногда отключается. Поэтому, друзья, не,

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
3: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «StroySibirь.КНП.РФ».
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще, мамы и папы, внимание! Два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-701-93-30.
7: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
8: Для семьи.
7: Для кого нужен его огромный багажник?
8: Для семьи.
7: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково, 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
9: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
10: А я сдал сессию.
11: А мы вчера поженились.
12: А у меня сын родился. Третий.
13: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
2: Застройщик «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске половина девятого. От Яндекса пятерка. На дорогах плотно. Давайте более детально разберем обстановку.
2: Юль, на правом берегу по классике жанра пересечение улицы Александра Матросова вместе с Семафорной, а также Свердловской 60 лет октября. Все очень затруднено. Также съезд с кольца на коммунальный мост. Также и коммунальный мост, и в том числе и Ерыгинский проезд. Все это в большой-большой пробке. Есть у нас ДТП в начале до улицы газеты «Красноярские рабочие» по правому ряду. И, в общем, по улице Мичурина пробка складывается в сторону Октябрьского моста. Что же у нас на левом?
1: На левом тормозит Металлургов от Лазо до Краснодарской. Дальше по Партизанам мы с вами тянемся, в том числе из-за дорожных работ. Съезжая с Северного шоссе на Авиаторов, мы с вами постоим буквально до пересечения Смолокова, и в обратном направлении также небольшая пробка. Северное шоссе, как и вчера, страдает, особенно в районе развязки с проспектом Котельникова. Ну и вторая Брянская, Калинина и также МРЧК в направлении Кольца чуть-чуть притормаживают. Что касается Высотная, в направлении центра проблемы имеются, и Калинина в районе мясокомбината, особенно в сторону Кольца. Пятерка от Яндекса, вам удачного пути!
3: Стоп, машина! Эй, машина! Стоп, машина! Эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
0: Для Красноярска.
6: Я завтрак чемпионов на Красноярск-ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
5: Hey.
0: 8:34 в Красноярске на острове Татышев появились электромобили.
5: Ух ты, на секундочку.
0: Во-первых, это такой современный аналог рикш. Электромобиль, я так понимаю, что он четырехместный, ну, с открытой крышей, такой а-ля кабриолет. Но говорят, во-первых, цена впечатляет, 2500 час.
5: Сколько?
0: Это что за прогулка на экоходе у нас намечается? 2500 час. И говорят, они очень медленные. Очень. Ну, подождите,
5: вы
0: извините,
5: что?
0: Это прогулка.
5: Обалдели? Какие 2500 час?
0: Вот, я думаю, что старые добрые велики или вот эти вот рикши, где педали нужно самостоятельно крутить, они как-то как будто бы не так сильно бьют по карману.
5: Ну да, а можно набрать вот этих вот детских машинок, которые, знаешь, ну, электрические такие.
0: Смотри, знаю, потому что у меня сейчас есть прям официальный повод покататься на этих машинках. Там есть маленькие, куда взрослый человек не войдет, а есть побольше, где прям со взрослым и нужно.
5: Да, да, да, да, да. И, конечно, ты берешь побольше, чтобы тоже самой покататься,
0: ну,
5: правильно?
0: Естественно, конечно.
5: Но вообще, как там, скорость тебя впечатляет на этих машинках? Или хотелось бы побыстрее?
0: Не то слово.
5: Волосы назад, да? Прямо как у жука-тигра. Ты знаешь, кто такой жук-тигр?
0: Пока нет.
5: Это минутка вообще тебе познавательности. Жук-тигр — это вообще самый быстрый жук на свете. Представляешь, он преодолевает 120 длин своего тела в секунду. То есть 120 лишь.
0: Что за лев этот,
5: да,
0: тигр?
5: Да, ну это примерно как если бы ты бежала со скоростью 700 км в час.
0: Ну это вот примерно вот. Никогда я бы так не побежала.
5: Но самое обидное, то что вот у этого жука, у него мозг не успевает обрабатывать картинку.
0: Ну,
5: понимаешь,
0: конечно.
5: То есть как он быстро бежит, из-за этого практически вслепую он бежит и всегда врезается куда-то.
0: Так это Sonic Boom.
5: Да, да, да. И, в общем-то, часто он из-за этого бегает рывками. Вот, польза с Красноярской ФМ. Польза, польза.
0: А зачем бежит?
5: Ну, за маленькими жуками, чтобы их скушать.
7: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Для вашей базы отдыха нужны одеяла, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
6: А ты на балконе-то порядок навел?
5: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
6: А мне шкафчик заказал?
5: А шкафчик в подарок.
6: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
5: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города.
8: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.

0: специалиста.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: автомобильная рубрика «Встречка». Друзья, сегодня она выходит в повторе, потому что даже у самых опытных автоэкспертов случаются небольшие помехи. С Александром Морозовым мы услышимся в прямом эфире уже завтра, поэтому до завтра у вас есть время подготовить свои автомобильные вопросы либо написать их нам в группу ВК, специальный раздел «Встречка».
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
0: К нам уже дозванивались, пока у нас играла песня. Оставили вопрос. В наличии Toyota Raum 8-го года. Один хозяин, машина не бита, не крашена. Когда поменять и самое главное, на что?
3: Слушай, ну, давай начнем с того, что менять автомобиль, я всегда говорю людям. Нужна формула традиционно, да, такая как бы, ну, не математическая, но жизненная. Вот если у вас появились деньги, если автомобиль начал ломаться, или если он прям морально сильно вам надоел, вот совпадение хотя бы двух из трех этих факторов, это уже мысль к покупке. Если пока только один из этих факторов, например, надоело, или, например, только начала ломаться, или, например, только появились деньги, все остальное еще не созрело, ждите, когда созреет. Что касается Раума, я считаю, что это вполне адекватный вариант вот современной действительности. Подобрать замену сильно быстро не получится, учитывая, что все, что мы обсуждаем, ну, конкретно, там, допустим, по различного рода комбинированным автомобилем, типа компакт-венов там, и тому подобных вещей, они либо ушли и заменились кроссоверами, а это уже цена X2, X3, а в случае с Раумом и X4, либо это уже какие-то вариации на тему там лифтбеки, хэтчбеки, что тоже не дает вместимости. И опять же, маленький вот такой компакт-вен на полном приводе, но сейчас вот так резко на ум не приходит, особенно из современного. Поэтому пока ездим спокойненько себе. Если машина не ломается, есть пить не просит, копим деньги, ждем, когда появится что-то интересное. Но, скорее всего, это будет уже кроссовер с подключением полного привода. Давай дальше.
0: Есть еще один вопрос. Александр, здравствуйте. Только что сдала на права девушка. Ищу себе самый первый автомобиль. Бюджет примерно 1 200 000. Что можете посоветовать?
3: Вот это очень неплохой бюджет для первого автомобиля. Я бы, на самом деле, не рвался за чем-то ультрасовременным, конечно. Но давайте так. Традиционно надо что-то, что не будет сильно досаждать и в сервис не часто заглядывать, потому что навозиться с первым автомобилем надо было прям в 90-е годы, когда мы по гаражам все тусовались. Сейчас как-то хочется больше комфортности, ну и каких-то вещей, чтобы ты не мучилась, не ездила везде, там по сервисам не получала оплеухи и обманы постоянные. Поэтому я лично голосую за платформы из разряда там тех же корейцев, но с оговоркой на то, что надо очень внимательно и, скорее всего, придется пользоваться услугами автоподбора для того, чтобы отсеять варианты, которые пришли там из транспортных компаний, из такси и тому подобные вещи. Для жизни мне было бы достаточно, допустим, седа того же самого. Я себе в свое время тоже смотрел в семью как вспомогательный автомобиль. Вполне адекватный вариант. Самое главное найти его по состоянию хороший. Его хватит надолго, но сразу предупреждаю, для именно первого автомобиля, наверное, все-таки больше подойдет что-то типа Солярис, вот такой вот, который не сильно дороже по запчастям, тем вот среднестатистический уровень. Потому что все равно так или иначе и бампера коться будут, и какие-то царапы появляться на автомобиле. На автомобиле хорошего уровня, это уже и по железу стоит дороже, ну ты понимаешь, это прекрасно. Угу. И все-таки в ремонте, чем проще, тем лучше. Поэтому начинать надо с простенького, 1.6, автомате, скорее всего, хэтч, что-то типа Рио или Соляриса. Это пока чисто гипотетически.
0: Саша, вы знаешь, тогда еще такой дополнительный вопрос от меня. Ты говоришь, нужно пользоваться услугами автоподбора. А как вот именно в этой сфере не нарваться на каких-нибудь мошенников, а обратиться, ну, к нормальным специалистам? То есть, условно, где их найти?
3: Ну, слушай, к сожалению, здесь вот как с нянечками для детей, это я мамочкам объясняю, потому что, ну, мужики-то как-то там еще, знаешь, они там свои воззрения имеют. Но девчонкам объясню так. В большинстве случаев такие специалисты передаются по наследству. Надо спрашивать первоначально друзей, рекомендации. Второе, смотреть реализованные заказы, побеседовать бы желательно с потребителями, которые уже через этого человека или компанию желательно работали. И компании требования, чтобы были все технические специалисты для проверки автомобиля, хотя бы первоначальные. Либо дружественный сервис, куда можно загнать машину, полностью протрясти и получить дифференцированный диагноз. И желательно хотя бы 3-5 лет работы на рынке. Вот тогда еще можно проверять, можно смотреть, но уже желательно внимательно посмотреть на рынок в среднем и послушать рекомендации в первую очередь. Спасибо большое за вопросы, за интересные разговоры, Юля.
0: Спасибо.
3: Ну и, конечно, удачи всем за рулем, соблюдайте правила, берегите друг друга.
4: Стоп-машина, эй, машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. 2 человека погибли и 32 пострадали при атаке беспилотников на Чебоксары, сообщил глава Чувашии. По словам Олега Николаева, введен ЧС регионального характера для ликвидации последствий атаки беспилотника. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек. Цитата. «Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям», сказал губернатор. В поселке Овсянка полицейские задержали мужчину, устроившего разбой в магазине ради 2 бутылок пива и пачки сигарет. Злоумышленник под угрозой ножа требовал от продавца выдать товар, при этом угрожал и покупательнице. Получив желаемое, скрылся. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Ньюслаб. В Красноярском аэропорту в апреле сожгли почти 108 килограммов мяса, молочки и меда. Продукты пытались провести пассажиры рейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Мясо и молочные продукты разрешены к ввозу только при наличии ветеринарных документов. У 60 пассажиров их не оказалось, поэтому еду изъяли и сожгли в специальной печи. Нарушители привлекли к административной ответственности. Об этом сообщают НГС-24. На месте снесенного торгового центра «Китай-город» в центре Красноярска построят новое офисное здание. Это следует из концепции развития площади мира, разработанной администрацией. Согласно документу, здание будет 3-этажным с подземной парковкой на 2 этажа. Участок между метрополем и башней остается в собственности владельца «Китай-города» Владимира Горячева. Об этом пишет «Проспект мира». Центральную набережную в Красноярске благоустроят почти за 50 миллионов рублей. В мэрии объявили торги на поиск подрядчика. Работы пройдут в 2 этапа в рамках подготовки к 400-летию города. Первый участок от коммунального моста до галереи «Енисей» планируют сдать к осени этого года. Там заменят освещение, уберут провода под землю, укрепят лестницы и обновят покрытие тротуаров с велодорожками. Об этом сообщает «Борус». И о валюте: доллар 75.34, евро 88.35. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Если у вас, как и у меня, закралась мысль, а не помыть ли сегодня окна, то точно нет, откладываем это на потом. Сегодня в городе пасмурно, к вечеру ожидается небольшой дождь. Температура днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Ау, нас слышно? Нас слышно? 9.03 в Красноярске. Если слышите, значит, вы уже проснулись. Доброе утро.
0: У, Майорка, это где? Это далеко от Нью-Йорка. Слушай, вообще, один из самых таких популярных треков, но насколько же он... бессмысловой нагрузки.
1: Ну, подожди, давай скажем так, насколько же он прекрасен. Я видела комментарии о том, что да надоел уже нам этот Ваня Дмитриенко, вот этот слащавый, прекрасно поющий, хочется какого-то ред-флага, вот, пожалуйста.
0: Я, кстати, видел несколько интервью с вот этим вот парнишкой, который
1: исполняет. Я тоже, лучше бы он не давал их.
0: Да, да, я такой думаю, блин, ну пой, Вася, пой, не надо тебе говорить, лучше пой.
1: Так вот, смотри, каждый должен заниматься своим делом. Допустим, российские ученые, они вот только своей деятельностью занимаются. Тут недавно разработали алгоритм, который с помощью МРТ выявляет депрессию. Ты такой пришел на МРТ, например, коленного сустава. Угу. Тебе его сделали и одновременно говорят: да у тебя все запущено. Короче, такой подход позволяет диагностировать расстройство на ранних стадиях. Говорят, эту систему сейчас внедрять будут. Ну вот везде, где только можно, и в основе этого метода какая-то там комбинация алгоритмов машинного обучения и контранализа. Ну то есть вот данные МРТ обрабатываются, там выявляются особенности реакции мозга, по которым уже можно понять, ты вообще где, в позитиве или в глубокой депрессии.
0: Итак, уважаемый правитель нашей замечательной страны. Вот сейчас дарю вам идею абсолютно бесплатно. Вот записывайте. На МРТ, получается, люди лежат горизонтально, вот как на приеме у врача-психолога. Туда ставите врача-психолога, и сразу же пропадает вообще какое-то отчаяние, печаль.
1: Да?
0: Да.
1: Точно?
0: Да,
1: а я
0: конечно,
1: хотела сказать, что на МРТ, во-первых, дорого, во-вторых, очень-очень страшно. Да, у меня клаустрофобия.
0: И там то же самое. В общем-то, и у врача-психолога тоже дорого и страшно.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
7: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слип-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слип-кайфа встречайте.
8: Sleepkaif.ru.
9: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
10: Пол Сивол. Оград 125 240 023 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
11: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
12: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 9 часов и 14 минут, за окном плюс 12 градусов. В эту минуту обсуждаем, куда можно сходить сегодня. Среда на календаре 6 мая. Музыкальная среда – это традиционный квартирник в Театре Пушкина, куда вы приходите, не зная, кто же сегодня окажется главным героем этого вечера. Будем говорить с известными творческими гостями об их творчестве, о каких-то самых ярких, классных моментах и в жизни, и в выступлениях. В общем, кто будет приглашен? Узнаете непосредственно так, сегодня там.
2: Давай так, кто угадает, получает от меня спецприз.
1: А ты сам-то знаешь?
2: Нет.
1: А потом такой, ну все, извините. В 19.00 сегодня 12+, возрастное ограничение. Приходите, отзывы исключительно положительные. Кроме того, в Театре оперы и балета сегодня концерт под названием «Здесь зажигают звезды». В общем, если хотите немножечко так вот в мир музыки танца погрузиться, хоть день танца международный уже прошел, но кто нам запрещает это сделать сегодня? Поэтому сегодня можно будет посмотреть вот отчетно-выпускной концерт как раз-таки Красноярского хореографического колледжа.
2: Ну а завтра мы, кстати, будем от вас принимать поздравления, просто звонков. Я думаю, что будет бесконечное количество. Завтра день радио!
1: Вау! Ну, об этом немножечко завтра. А все-таки сегодня можно еще отправиться на Jazz Jam Session. Это тоже каждую среду мероприятие проходит в Kitchen Lab, куда вы приходите и слушаете джазовые импровизации. Мы, конечно, понимаем, что импровизация — это всегда супер выверенная и подготовленная. И профессионалы действительно вам покажут, что такое хорошая музыка и хороший джаз. Всего лишь 4 свободных местечка осталось. Кому? Быстренько забегайте, бронируйте. Сегодня начало мероприятия в 21.00. И помните, что строго 18+, возрастное ограничение. А еще помните, что настоящий мужчина в этом жизни должен что сделать? Ну, опять же, стереотипично,
2: посадить.
1: Но...
2: посадить.
1: Дерево.
2: Вот не, главное не ошибиться. Посадить не сына, а дерево.
1: Да.
2: Построить.
1: Нет, можно сына на дерево.
2: Построить,
1: да?
2: Сына. Сына строить. Ну-ка, ты что тут, а? Стройся.
1: Ну, и, кстати, отцы этим занимаются частенько.
2: Да, и, в общем-то, вырастить.
1: Заиметь дом, скажем так. Короче, в каком там порядке вы все это будете делать, неважно. Самое главное, если вы все-таки решитесь на стройку дома, но очень боитесь там, что смета, допустим, вырастет вдвое или, ну, качество разочарует, да. Такое бывает, то вот для вас информация на правах рекламы, которая вам очень нужна в этом случае. Есть у нас в городе компания «Новый уровень», и вот там ребята работают совершенно по-другому. Во-первых, цена фиксируется сразу в договоре. Это очень важно. За качеством следят на каждом этапе. У вас не будет никаких сюрпризов. Вы в это время занимаетесь своими делами, ребята строят, все хорошо. И так, плюсом к этому...
2: Что-нибудь насчет гарантии?
1: Ну, и гарантии, конечно же, наверное, есть, но это вы все-таки узнаете уже по телефону. А плюсом ко всему еще и полезные подарки. Крыльцо, водосточная система, либо же септик. Все в зависимости от площади вашего будущего дома. Так вот, если остались вопросы, то приезжайте на Брянскую 142, офис 315, либо же звоните по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, разумный подход к строительству.
3: Завтрак

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
4: Одеялка с барашками.
3: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Мама, опять зубами!
8: С коронкой от Sky Dental можно.
9: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
10: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
12: А папа?
11: Любит горы. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
12: И как же быть?
11: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
14: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 000 рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
15: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машина, стоп-машина.
1: Эй!
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
3: В Красноярске 9:27. Давайте разберем дорожную ситуацию. Сейчас четверка от Яндекса. На правом берегу все в порядке. Правда, коммунальный мост, начиная от середины в направлении центра, крайне тормозит, как, впрочем, и Волгоградская при выезде на Красраб. На левом берегу затруднения чуть больше, они серьезнее. В районе Июня на Партизано-Железняка мы с вами будем стоять в сторону Металлургов. Съезжая с Октябрьского на Авиаторов, попадаем в пробку практически до Планеты. Есть по-прежнему затруднения на Северном шоссе, особенно в районе с развязкой проспекта Котельникова, вторая Брянская при спуске к Кольцу и Калинина в районе мясокомбината в сторону Кольца и в обратном направлении. От Яндекса 4 балла. Вам счастливого пути!
4: Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Ох, ну что же, ты видела, что происходит сейчас в Калифорнийской долине? Нет?
1: Точно нет. Там, я так далеко не заходила.
3: Там вообще антитревожные новости, потому что, в общем, эта долина называется Долина Смерти, но после сильных зимних дождей там проросли семена цветов, которые там не росли, ну, много десятков лет.
1: Ага.
3: Понимаешь, да? То есть да, они проросли, да. И долина усыпалась розовыми, красивыми цветами. Буквально, представляешь, что так может это, происходить
1: это же, знаешь,
3: с природой.
1: Как в обычной жизни. Ты когда, допустим, ребенку говоришь, так, вот сделай, пожалуйста, это, потому что 10 раз повторил спокойно, а потом таким громом разразился, и сразу плоды вот твоих стараний появились. То же самое с природой.
3: Нужно было наорать на долину смерти, все, она такая уже стала.
1: Ну, гром наорал.
3: Долина жизни.
1: Да я все поняла. Слушай, кибердружины и медиапатрули, тебе что-нибудь говорит вообще?
3: Кибердружина, да. Звучит, как будто бы она в мессенджере.
1: Макс, где-то, да? Как будто бы. Правительство утвердило план по защите молодежи от деструктивного контента. Значит, нас будут защищать... Ну да, мы еще молодежь. По крайней мере, от опасного контента с помощью блокировок нас будут защищать. И с помощью, как ты понимаешь, двух вот этих вот странных слов.
3: А кто глава кибердружины?
1: Сейчас расскажу. Кибердружины, медиапатрули — это такие добровольческие.
3: Да.
1: Уже немножко, да? Как-то так тревожно. Добровольческие, когда тебе говорят «надо». Ну вот просто надо, как бы и ты вроде пошел добровольцем. Отряды студентов и школьников, которые будут мониторить социальные сети, мессенджеры, видеохостинги, их задача выявлять опасный контент, пропаганду чего, что вообще нельзя, найденные материалы будут передаваться в какие-то профильные ведомства для блокировки, и добровольцы, они как бы уже недавно начали работать под кураторством там региональных властей, а теперь это такая, знаешь, официальная группировка.
3: Но пускай они еще и занимаются чем-то еще более полезным и помогают, вот как кибертимуровцы, пускай у них будет такой отряд, который будет помогать бабушкам и дедушкам разбираться с компьютерами, чтобы
1: это
3: их не обманывали.
1: Да, на самом деле это прикольная тема, потому что они будут разбирать такие темы, в том числе там буллинга будут касаться, где-то кого-то, если защитить надо, пожалуйста, это вот в кибердружину
3: они
1: обратитесь.
3: Они пришли, как лайков вам наставили, вот, ну, никто не сбросился на последнюю фоточку вашу, да, лайками.
1: Они
3: пришли, поставили вам, написали хороший комментарий. Фоточка, а на ней красоточка.
1: Возьмите меня.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296 57 07.

0: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
3: А ты на балконе-то порядок навел?
2: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
3: А мне шкафчик заказал?
2: А шкафчик в подарок.
3: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
2: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
4: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.

0: 20:45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Эх, 9.47 в Красноярске, Юлия Майнгард.
3: Сева Бельмасов.
2: Рассказывают вам самые крутые новости. Прямо сейчас в Лондоне, в центре Лондона, установлена огромная скульптура-памятник. И эту скульптуру никто не может сдвинуть с места. Да все потому, что ее установил один из знаменитейших арт-художников, стрит-арт, Бэнкси. Вот, в общем, были новости про то, что уже узнали, кто это на самом деле. В общем-то, я тут посмотрел, и оказывается, это было, в первой версии это был Робин Бэнкс. Вот, представляешь, как просто. Да? Во второй версии это Робин Гангрилем. Вот. И, в общем-то, сейчас еще третья версия, что это Дэвид Джонс. Но, в общем-то, друзья, дело не в этом. Какая же интересная скульптура. Памятник. Это памятник политику, который идет с высоко поднятой головой. В руках у него флаг. Ну, непонятно какой. Просто вся скульптура черная.
3: Ага.
2: И этот флаг закрывает его лицо. То есть так окутывает, как будто бы политик ничего не видит. Да. Ну, в общем-то, ученые сейчас уже примерный смысл картины разгадали, и политик еще шагает, знаешь, как будто бы с вот этого медистала куда-то вот вниз. И что же можно сказать? Пока что не могут ее убрать, не могут ее трогать, потому что скульптура сделана из сверхлегких материалов, и если вдруг она будет повреждена политиками, либо же другими людьми, то люди встрянут на огромные суммы, потому что Бэнкси — это достаточно дорогой художник.
3: Так вот, я не понимаю одного. То есть, вроде как, вроде узнали, кто это на самом деле, а вроде и не до конца. А если что, кому мы будем деньги-то платить? То есть явно Бэнкси что-то с администрацией там в каком-то сговоре, потому что, ему разрешили поставить посреди площади эту скульптуру.
2: Но вообще сказали, что он просто нанял ребят на эвакуаторе. Они привезли быстро ночью, ее установили там за какие-то несколько считанные там как
3: Кто ты, воин, почему тебе это разрешено? Если бы у нас кто-то нанял эвакуатор, поставил, тут же на эвакуаторе увезли бы его в места не столь отдаленные.
4: Завтрак чемпионов.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 года утвердило правительство. Об этом сообщает Росмолодежь. Документ включает 41 мероприятие. Среди них – мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности. Об этом пишет ТАСС. Мошенники в преддверии Дня Победы обманывают ветеранов Великой Отечественной войны, представляясь сотрудниками соцфонда или Минтруда. Под предлогом оформления выплат они выманивают данные банковских карт, рассказали ТАСС в Комитете семей воинов Отечества. Правительство изменило правила проведения экзаменов по вождению. Часть нововведений вступит в силу 1 марта 2027 года, следует из постановления Кабмина, с которым ознакомился ТАСС. В частности, практический экзамен теперь должен пройти не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если кандидат не сдаст практику за 6 месяцев, ему назначается пересдача теоретической части. Главные городские часы остановили для ремонта. Накануне подрядчик приступил к гарантийной покраске циферблатов. Работы будут проводить поочередно на всех сторонах главных городских часов. Первым остановили циферблат, который смотрит на улицу Сурикова. После того, как работы на нем завершат, высотники перейдут на другой. Об этом пишет мэрия. Светомузыкальный фонтан на Театральной площади запустят ко Дню Победы. Сейчас специалисты завершают проверку оборудования. Всего в этом году в Красноярске планируют запустить 26 фонтанов. Готовить их к сезону начали еще зимой. Проверили конструкции, почистили насадки, покрасили детали и промаркировали элементы. Об этом пишут Горновости. И в валюте доллар 75.34, евро 88.35. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: В Красноярске сейчас плюс 14 градусов. Пасмурно, днем ожидается дождь, температура плюс 16. Скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. Всем огромный привет. 10.03 в Красноярске. Плюс 12 градусов за окном. Здесь в эфире «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
1: Ну и также у нас в гостях Наталья Мурашова, главный хранитель фондов музея-усадьбы Сурикова. Наталья, доброе утро вам еще раз.
3: Доброе утро.
1: Совсем скоро, а конкретно 16 мая, пройдет Ночь музеев. Музея-усадьба Сурикова тоже планируется мероприятие под таким, ну, немножко эпичным, я бы сказала, названием «Всходы». Вот давайте поговорим о нем, почему именно всходы. Я так понимаю, что здесь будет прослеживаться какая-то связь между природой, между культурным наследием. Вот чуть-чуть погрузите нас в это.
3: Безусловно. Общероссийская тема звучит как родное, то есть нам государство предлагает объединиться по теме родного. Но по факту музей-усадьба — это вообще все, в принципе, про родное. Поэтому мы решили немножко сместить тему на родное, как природа и связи именно человека с природой вообще. Ну, это не мудрено, потому что сам музей-усадьба — это по факту оазис в центре города, то есть большой мегаполис. Вы идете по брусчатке и вдруг встречаете на своем пути деревянный тротуар. И тем самым как бы приглашаете... Мы приглашаем вас зайти туда и посмотреть, что же там внутри. А там внутри, ого-го, как хорошо.
2: Как в самых лучших фильмах про назад во времени, что-то в прошлое, да, вернуться. И я думаю, что узнать историю Василия Ивановича нужно каждому красноярцу, да и гостю нашего города.
1: Ну, а вот всходы, это для обычного красноярца, это что?
3: Смотрите, получается, что музей-усадьба Сурикова — это место рождения Сурикова. Угу. То есть это та точка на карте, точка всхода Сурикова. Он тут родился и стал художником. Потому что первые его начинания происходили именно на улице тогда Благовещенской, сейчас Ленина, 98. То есть, по факту это точка всхода Сурикова, во-первых. Во-вторых, конечно, это место, вот еще раз повторюсь, да, оазис такой в центре города, где, ну, реально растет много всего.
1: Ну да, там очень зелено. А, да еще огород у вас
3: есть? У нас есть огород.
1: Слушайте, все намешано, но я уверена, что вот для, ну, как бы для такого русского человека это очень привычно, даже если пока что у вас дачи нет. Ребята, вы когда-нибудь к этому придете.
2: Ну вот круто побывать в том месте, где вообще Василий Иванович там рисовал какие-то, может быть, свои первые наброски, именно, да, вот детские рисунки. Mm-hmm. Ну чудесно же вообще узнать истоки.
1: А вот эта ночь музеев, она конкретно от предыдущих, вот чем-то кардинально будет отличаться?
3: Особо нет. Потому просто что все равно тема. По факту, это, да, каждый раз мы меняем темы, каждый раз придумываем что-то интересное. Естественно, программа абсолютно отличается от прошлой, но да, есть стандартные там схемы. Шикарная концертная программа, прекрасные мастер-классы, прекрасные авторы, эксперты лекций. В этот раз вообще удивительно получилось, у нас две шикарных лекции будет.
1: Мы, кстати, об этом чуть позже обязательно,
3: да, чуть
1: поговорим.
3: Позже поговорим. И в этот раз отличие — это перформативная читка, которая повторяется третий раз у нас, но в этот раз мы решили, что ее нужно повторить на открытом воздухе, на улице, вот в этой прекрасной атмосфере тишины и спокойствия, вот 19 века, уже в сумерках, потому что это будет заключительная часть mm-hmm. ночи. И, уверяю вас, будет просто невероятно.
1: Ну, а еще вот здесь вот у вас отмечено, что вы будете рассказывать, я думаю, что не только, наверное, вот обычным языком, но и с помощью там картин наверняка, о том, как природа вдохновляет там на творчество человека, на какие-то такие вот непривычные вещи. А каким образом вы это вообще людям, которые, ну, давайте будем честны, у нас не все очень часто ходят в музеи, не все вот такие вот прям заядлые любители этого. Как простым людям собираетесь это все доносить?
3: Но, несмотря на то, что они не ходят в музей, но ходят все на природу. Поэтому мы их таким образом как бы завлекаем к себе. Конечно, будут выставки. Одна из выставок называется «Своя река», и мы ее посвятили Енисею. Потому что Енисей для Сурикова — это вообще что-то просто ортодоксальное такое, мощное, колоссальное. Потому что Суриков родился в городе на Енисее и питал вдохновение от него. И мы покажем, что для Сурикова Енисей. С помощью его картин, подлинных картин Сурикова.
1: Ну и совсем скоро, буквально через небольшую паузу, мы обязательно поговорим о наполнении. Немножечко так это приоткрою завесу тайны. Наполнение, я прочитала, действительно шикарное. Mm-hmm. Можно будет, ну вот, развлечься прям таки хорошо. Давайте социальные сети, куда заходить за билетами, за более подробной информацией.
3: Все очень просто. В поиске вводите «Усадьба Сурикова» и найдете нас. Покупать билет можно как онлайн, ссылка есть на странице музея в социальных сетях, так и на кассе, когда придете прямо непосредственно в день мероприятия.
1: Друзья, не переключайтесь, совсем скоро поговорим чуточку о программе.
0: Завтрак чемпионов!

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
6: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
7: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
8: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
9: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на «Спецресурс124.ру» и начни зарабатывать.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Из Красноярска.
13: Для Красноярска.
14: Hey. В городе 10:13. Мы продолжаем разговаривать про предстоящую ночь музеев в музее-усадьбе Сурикова с Натальей Мурашовой, главным хранителем фондов музея-усадьбы Сурикова. Ну и давайте, Наталья, теперь про масштабное наполнение ночи музеев. Что нас там ожидает?
15: Наша фишка всегда — это музыкальная программа, потому что на территории музея, на сцене, вот в этом прекрасном месте, музыка звучит вообще по-другому. В этот раз у нас будет Красноярский духовой оркестр, а это ничего себе.
14: Да.
15: Это да. Это будет мощно, и группа «Покров Этно». Они, получается, откроют наше событие. Еще, конечно же, будут мастер-классы, которых мы уже упомянули. Это и омаж на картину Кончаловского, которая тоже прекрасно Енисей предстает перед нами просто в невероятном виде. И коллаж-прогулка с искусствоведом Анной Квитко. А и также богатая лекционная программа. У нас будет две лекции.

0: Говорим, как природа влияет вообще на дизайн с преподавателем СВУ Ириной Янгуловой. Ну и, конечно же, будем сами расти. Потому что это благодатная почва.
1: Духовно.
0: Сама программа — это благодатная почва для того, чтобы расти нам с вами.
2: Ну, я так понимаю, что и своими руками что-то можно будет сделать, и послушать, и музыкально там вдохновиться. А еще я смотрю, у вас здесь еще будет работать мобильная кофейня.
0: И будет фотозона.
2: И фотозона.
0: И только для вас откроем тайну, потому что мы еще об этом не рассказывали. Эта фотозона будет капустная.
1: Это все правильно
2: мы все
1: говорили.
2: Нам
1: все нет, нам все правильно говорили. Мы нас нашли в капусте.
0: Именно,
1: понимаешь?
0: Именно для этого мы делаем капустную фотозону. Это место рождения Сурикова.
1: Вот.
0: Мы все родились в капусте.
2: Ага.
1: Да.
0: Поэтому
2: а меня аист принес. Подождите.
1: Подождите. И в конце вечера мы как бигуса все вместе, да? Вот. Но это мое любимое блюдо. А какое же любимое блюдо было у Василия Ивановича, мы сейчас узнаем от наших дорогих радиослушателей. Если вы знаете, и у вас есть предположение, 3-2-0-600, тот самый номер телефона, который, собственно, знаком каждому нашему радиослушателю.
2: Ну и давай скажем, что за правильный ответ мы не просто там почет и благодарность, конечно же, мы подарим вам два пригласительные на это событие, на две персоны, собственно.
1: VIP.
2: Ночь музеев 16 мая пройдет с 19 до 22.00, поэтому, если хотите получить пригласительные, дозванивайтесь по телефону 3-2-0-600. Ну, Наталья, еще, знаете, вот пока наши слушатели дозваниваются, буквально пару вопросов, как заманить того человека, который говорит, ну нет, музей это не мое.
0: Ну, вообще, музейная ночь — это как раз то время, когда вот этому посетителю, который считает, что музей не мое, самое время прийти. Потому что мы сами получаем от этого большой кайф, мы шалим, в прямом смысле слова, позволяем выйти себе за рамки, которые, конечно же, нам выставляет Суриков, потому что все-таки мы музей-усадьба Сурикова. Естественно, мы крутимся всегда вокруг него. В этот раз мы тоже крутимся вокруг него, но добавим очень много изюма.
1: Вот.
2: Алло, у нас есть звонок. Так, звонок сорвался. 3-2-0-6.
0: Это изюм спугнул.
1: Вот, друзья, не надо пугаться изюма, это всего лишь сушеный виноград.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Борис.
2: Борис, рассказывай, ты заядлый любитель музеев или вообще никогда не был?
3: Ну, как-то в детстве был один раз, и все.
2: Борис, ты понимаешь, мы могли сказать тебе, эх ты, вот ну... А, но мы не будем так говорить, потому что...
3: Мне стыдно.
2: Да, Борис, прекращай. Мы здесь не за этим. Самое главное, что можно эту ситуацию исправить, получить два пригласительных. У нас для тебя простой вопрос. Любимое блюдо Сурикова.
1: Давай так, начнем с твоего любимого блюда. Что ты любишь больше всего?
3: Борщ.
1: Борщ, хорошо. Но это не его любимое блюдо. Но, подожди. Но, в принципе, это одно из самых любимых блюд там мужчины, можно так сказать.
2: Да вообще, мне кажется, русского человека.
1: Да.
3: Пельмени.
2: Ну, конечно. Бинго. Просто в точку, в яблочко. Борис,
3: серьезно?
1: Вот так вот. Василий Иванович Цуриков любил пельмени больше всего.
2: Мне просто интересно, с кетчинезом или нет?
0: Ну, давайте немножечко раздразним. Он обожал маленькие пельмешки на один укус из трех видов мяса обязательно.
2: Вот эти, на зубочек.
1: Вот так.
2: Ой. Борис, а как ты к черемухе относишься?
3: Черемухе?
2: Да.
3: Ну, нормально, люблю пирог с черемухой.
2: Ну вот, Василий Иванович тоже любил его. У нас и у вас все сходится, поэтому я думаю, что тебе и на музейной ночи однозначно тоже понравится и зайдет. Ты трубку, главное, не клади, два билета твои.
1: Да, мы расскажем то, что вы не переживайте, друзья, что не дозвонились. 16 мая с 19 до 22.00 вы сможете посетить эту выставку и духовно подкрепиться.
2: Да, у нас в гостях была Наталья Мурашова, главный хранитель фондов музея усадьбы Сурикова. Наталья, кстати, вот вопрос, как живется вот с такой должностью?
0: Ну, корону держу, все нормально. Но это, конечно, безумно сложно, потому что в моем подчинении, в моем ведомстве самое золотое, что есть у нас в Красноярске, это все вещи, связанные с Суриком. Это его подлинные картины, а у нас, не побоюсь этого слова, третья коллекция в России, ну, и в мире, получается, по количеству подлинных картин Сурикова. А, почти 100 работ подлинных художника. Это его личные вещи, это предметы быта, это предметы, связанные с матерью, например, приданное матери. Это вообще нечто святое, сакральное и для меня, и, думаю, для Красноярска всего тоже. Тяжело, но справляемся.
2: Вот, мы желаем вам, чтобы справлялись дальше. Храните, берегите вот это наше культурное наследие. Ну и, конечно, желаем вам еще больше идей, креативности для того, чтобы каждая последующая музейная ночь была еще лучше предыдущей.

0: Огромное спасибо, всегда ждем в гостях.
1: Спасибо.
2: Завтрак чемпионов.
3: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
3: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
4: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Stop mașina, ei mașina. Stop mașina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: От Яндекса 4-бальные пробки на часах 10 часов 27 минут. Итак, правый берег по-прежнему хромает в районе Волгоградской при выезде на Красрап. На левом чуть больше затруднений. Съезжая с Октябрьского, попадаем в серьезное затруднение при на Авиаторов до пересечения с 9 мая. Произошла авария, которая блокирует движение. Мы также с вами немножко сбросим скорость из-за дорожных работ на Партизана в районе Июня при движении в сторону Металлургов. На Северном шоссе, если будем двигаться в сторону Дрокина, например, в районе развязки с проспектом Котельникова, пробка. А вот из-за чего? Вероятнее всего, дорожные работы. Вторая Брянская на спуске к кольцу. Немножко затруднено движение, и Высотная при повороте на Гусарова. От Яндекса 4 балла. Не все так плохо. Вам счастливого пути.
0: Исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине. На машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Всем доброе утро. 10:37 в Красноярске, в студии «Завтрак чемпионов» Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов. Итак, смотрите, smart casual. Ну, есть такой стиль. И говорят российские девчонки, что это самый-самый привлекательный мужской стиль. Сейчас немножечко объясню для тех, кто не в теме. Что же это такое? Ну, во-первых, smart casual – это когда ты вроде... Ну, вроде такой городской стиль у тебя получается.
0: Подожди,
1: вроде пиджачок, но он не сильно классический.
0: Давай так, как будто бы вот мужчина, вот на него немножко накричали, и он красиво оделся.
1: Да, но не так красиво, как на праздник. Понимаешь, да? Как бы
0: да.
1: Немножко, не настолько нарядно, но все-таки как бы глаз на него положить
0: ну, вот
1: можно.
0: Позвала она в кафе, говорит, ну пойдем наконец-таки в кафе в какое-нибудь вкусное. Он говорит, да, пойдем. И вот, а он сначала опять эти свои шорты, бриджи.
1: Либо же, подожди, другая крайность.
0: Сандали.
1: Это вот костюм троечка, мне нравится в кавычках, жилетка, да, обязательно сверху жилетки вот этот пиджачок.
0: Ой-ой-ой.
1: Не дай бог еще бабочка, а если она у вас деревянная, а если вы ведущий мероприятие, и у вас деревянный планшет, то, пожалуйста,
0: то оставьте
1: пересмотрите.
0: Это дома.
1: Да.
0: Оставьте это дома.
1: На
0: да.
1: втором месте оказались минимализм и базовый гардероб. Угу. Такой стиль тоже девушкам очень нравится. Ну и третью строчку занимает классический стиль.
0: Вот. Я вообще очень часто за классику. Знаешь, угу. Во-первых, я не всегда люблю переодеваться в уборных, потому что я ведущий, и мне иногда говорят, вот там твоя гримерная, ну, мужчина нарисован
1: да,
0: на двери. Я такой, ну ладно, иногда я вот прям в классической одежде могу передвигаться по городу, и люди очень хорошо реагируют.
1: Потому что они вот на этот смарт-кэжуал привыкли уже смотреть, а на классику, видимо, не особо. Кроме того, в топ-5 входит Old Money, тот самый. Давайте еще вот эти поло коричневые сейчас наденем. Универсальный и, конечно же, комфортный оверсайз. Тоже туда, вот, пожалуйста. Слушай, судя по этому опросу, в принципе, что хотим, то и носим. Поэтому какому-то проценту девушек все-таки тот или иной стиль обязательно понравится. А у меня вопрос. А барсетку надо?
0: Надо.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: «Фамилия» – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
2: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
6: А ты на балконе-то порядок навел?
5: А я в окно позвонил. Теперь жду. Есть стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
6: А мне шкафчик заказал?
5: А шкафчик в подарок.
6: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
5: А я в рассрочку заказал.
3: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Hey.
1: 10:46 в Красноярске. Мы здесь, мы на базе. Завтрак чемпионов.
0: Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов.
0: Юль, ну что, прямо сейчас несколько коротких, быстрых, интересных новостей.
1: Погнали.
0: Что будет, если не спать неделю? Вы все равно на каком-то этапе уснете. Но если вам удается не спать еще больше, то уже спустя 2 дня будет повышение давления и появится риск галлюцинаций. В общем, а после 10-го дня может все привести к очень печальным последствиям.
1: Ага.
0: Так, дальше. Следующая новость. В Дубае можно определить, сколько ты зарабатываешь просто по твоим номерам на автомобиле. Иногда, в общем-то, правительство Дубая проводит аукционы, и самые короткие, во-первых, номера, во-вторых, там они немножко по-другому выглядят, это самые дорогие номера. В общем, если у тебя там однозначное либо двухзначное число, ты много зарабатываешь.
1: Ты капец, как на них потратился, значит.
0: Да, да. В общем-то, ну, а все деньги идут на нужды полиции и пострадавших,
1: ну,
0: от разных
1: а куда
0: ДТП.
1: Казну,
0: в общем-то,
1: казну.
0: Да, да, да. И сейчас продается номер с цифрой 1 за 14,5 миллионов.
1: И его же какой-то шейх купит. А
0: да.
1: Может, вообще не шейх, может, он русский приедет в Дубай.
0: Номер такой, один.
1: На все
0: такой.
1: Деньги гуляем.
0: Дима Билан, я да. твой номер один, да.
1: И потом никуда его не прицепит, этот номер.
0: И еще вот такая история. Почему-то у некоторых людей угол челюсти четкий, вот как у тебя, да, а у некоторых он такой пологий больше. И что это вообще относит нас к каким людям?
1: Подожди, я угадаю. Мне кажется, это характеристика именно темперамента человека, да?
0: Но...
1: Или это характеристика того, тратишься ли ты на косметолога?
0: Нет.
1: Не, ну я, если честно, углы вообще никогда не делала.
0: На самом деле это все только зависит от твоего развития челюсти в детстве. Представляешь? В общем, тем, кому меньше дают пережевывать твердую пищу в детстве, у них угол более такой пологий.
1: Я
0: тем,
1: так поняла, мне с 3 месяцев мясо давали.
0: Да.
1: Шашлычок
0: зато
1: свиной.
0: Какие скулы зато.
1: Ну, ты знаешь, ой, вот я с удовольствием вам дам, ну, конечно же, не хороший, допустим, там, жевательный рефлекс, поэтому вы сами там его обретаете, а вот информацию на правах рекламы, которая будет для вас супер актуальна, особенно в том случае, если вы любите отправлять что-нибудь, какую-нибудь небольшую посылочку до 5 килограммов из Красноярска в Новосибирск или обратно.
0: У меня такое было. У меня было.
1: Да, у меня такое часто бывает, потому что моя лучшая подруга живет там. Все детские вещи идут туда.
0: Однажды я забыл документы на автомобиль, когда поехал в Новосибирск, в общем-то, и его эвакуировали. Как же мне нужна была вот именно такая услуга?
1: Вот, смотри, ты сейчас уже как бы понимаешь и подкован в этой теме. Кажется, что срочная доставка между городами это что-то очень дорогое, ну просто потому что срочно. Такой стереотип имеется, но оказывается, это не всегда дорого. Если отправлять небольшой груз, как мы уже сказали, до 5 килограммов из Новосибирска, например, то в Красноярске он будет уже к утру. Цена вот этой вот бешеной скорости всего лишь 1200 рублей. Прикиньте, то есть получается для каких-то небольших срочных посылок это вполне доступно. Рассчитайте стоимость своего груза на сайте sevol.ru либо звоните по номеру 8 800 600 ровно 98 80.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Суд в Красноярске отказался отменять закон об эвтаназии бездомных собак. Коллективные иски к Заксобранию и губернатору отклонили. Все оспоренные нормы остались в силе. Закон действует с января. Его приняли после трагедии в Березовском районе, где стая собак загрызла 10-летнего мальчика. Теперь разрешено усыплять агрессивных животных. Также пересматривают судьбу собак, которые к 1 марта уже жили в приютах. Их передают в пункты временного содержания на 90 дней, а затем либо возвращают на улицу, либо усыпляют. Решение можно обжаловать в течение месяца, сообщают НГС-24. Уроки на свежем воздухе в мае и сентябре предложили проводить для всех российских школьников. Инициативу члена Общественной палаты поддержала сенатор Наталья Косихина. По ее словам, такой подход повысит интерес детей к учебе. Для занятий на улице предлагаются биология, физика, литература и другие предметы. Однако необходим продуманный подход и соответствующие методики. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня». Почта России отключила сервис отслеживания посылок в реальном времени. Как сообщается в телеграм-канале госкомпании, теперь пользователи не видят технические перемещения и внутренние статусы. При этом можно по-прежнему отслеживать прием, присвоение трек-номера, сортировку и готовность к вручению. Отслеживание упростили на основе обратной связи россиян. Об этом сообщает Борус. Здание аэропорта Черемшанка под Красноярском отремонтируют за 183 миллиона рублей. Конкурс среди подрядчиков «Красавиапорт» объявил 5 мая. Объект 2018 года постройки до сих пор официально не введен в эксплуатацию. Подрядчику предстоит не только отремонтировать почти 2400 квадратных метров, но и разработать документацию, пройти госэкспертизу и получить разрешение на ввод. Работы нужно завершить к ноябрю 2027 года, ввести объект к августу 2028. На время ремонта аэропорт не закроют. Об этом сообщают НГС-24. Больше половины россиянок пытались решить проблемы в отношениях с помощью искусственного интеллекта, и каждая пятая об этом пожалела. Согласно данным Superjob, к советам нейросетей хотя бы раз прибегали 48% опрошенных. Женщины делают это чаще мужчин, особенно молодые люди до 35 лет. Полученным рекомендациям следует 60% респондентов. При этом 43% не жалеют, а 16% жалеют. Женщины среди последних также в большинстве. Помимо отношений, россияне обращаются к искусственному интеллекту за медицинскими советами, помощью в профессиональном развитии и даже за советами по кредитам и похудению. Об этом сообщает «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня в среду, 6 мая, в Красноярске днем пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 утра.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 11 часов и 3 минуты. Музыкальный час с треками из проекта «Высший пилотаж» здесь уже на пороге. Мы тоже с Севой Бельмасовым тут.
0: Меня зовут Юля Майнгард. Да, друзья, вы знаете ее голос, вы знаете этот тембр, вы знаете, что она человек с прекрасными новостями.
1: Слушайте, он просто блещет сегодня вот этими комплиментарными комплиментами. Он явно пытается что-то...
0: Ты хочешь меня вот таким, да, выставить?
1: Послезавтра отработай, пожалуйста.
0: Нет, я просто понимаю, что все-таки с кем позавтракаешь, от того и наберешься. Поэтому завтракаю с лучшими.
1: Из чего ты наберешься, килограммов или наоборот, хороших, так сказать, калорий, да, которые тебе будут в плюс, вот это действительно ко мне.
0: А это может быть еще и от обеда. Может быть, ты обедаешь с кем-то
1: калорийным.
0: С кем попало.
1: Иногда, калорийными. Да. Совет многодетных семей планирует создать в Красноярском крае. Губернатор уже обсудил эту инициативу, значит, с теми самыми, кто воспитывает четверых детей, а именно с Павлом и Галиной Васильченко. Это та самая семья, которая в 23-м году победила во всероссийском конкурсе «Семья года». Павел и Галина говорят, мы готовы присоединиться к работе совета. Он нам очень нужен. Короче, что это будет, я пока не знаю. Вот, то есть, о чем конкретно будет вестись дело в этом совете, но так как совет многодетных семей, я смею предположить следующее. Если бы я организовывала такой совет, то наверняка я бы создала какой-нибудь, во-первых, общий чатик этих семей, где матери выливают друг другу душу и говорят, что мне делать? Я не могу. Эти четверо, они меня выводят на негативные эмоции. Я не могу с ними справиться. Мне кажется, вот такая поддержка тоже не помешает. Отцы бы тоже могли высказывать, потому что, ну, куда им еще идти, понимаете? Ну и какие-то насущные вопросы тоже бы обсуждались.
0: Я думаю, что папам нужно свой чат с футболом, во-первых, сегодня Лига чемпионов вечером, да, и там бы они это обсудили.
1: Ты это зачем сейчас сказал? Вообще-то на них были другие планы у девчонок.
0: Мужчины, все, в 2 часа ночи Лига чемпионов не пропустите.
1: Да вот что же это такое-то?
0: Создадим чат.
1: Ой, ладно, хорошо, если что, валите потом все на него, он как-нибудь перед вашими женами оправдается. Ну а если вы мужчина, который такой, ой, блин, забыл, а она ж мне напоминала, между прочим, что надо посылку передать из Новосибирска в Красноярск, то ладно, ребят, все успеете, для вас информация на правах рекламы. Если нужно быстренько вот это вот совершить, например, там, документы или небольшую запчасть из Новосиба в Красноярск передать, то существует такая опция доставки, называется она «На следующее утро». Если у вас посылка до 5 килограммов, то стоимость передачи может составить 1200 рублей. То есть, когда вам важна не просто доставка, а прям решение вопросов за считанные часы, то вам однозначно сюда. Вы, во-первых, заходите на сайт civol.ru, либо же звоните по телефону 8 800 600 ровно 9880. Вам там точно помогут.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
6: Одеялка с барашками.
5: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
7: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На Красноярск ФМ.

0: не совсем в интересном обличии, да, ага. достаточно, чаще всего без определенного места жительства, они молодой человечек, сигарет не угостить. Вот так.
1: А у меня частенько вот в магазине у нас тут за углом встречаются подобные ситуации, когда ты... Девчонки, вот если хотите повысить свою самооценку, заходите туда, мы тут на Баумана 22. Столько комплиментов словите. Просто
0: мне
1: ни
0: одного, мужики. Я туда зашел, хоть бы кто-то сказал, что
1: так там мужчины только делают комплименты. И хорошо, что они тебе не делают, потому что были бы вопросы. Итак, сегодня можно словить классное настроение на музыкальной среде. Вы приходите, кстати, места осталось уже крайне мало, вы еще пока не знаете, кто будет гостем на этой музыкальной среде, поэтому для вас будет сюрприз-сюрприз прямо
0: Антон,
1: во время.
0: Антон, да, устраивает?
1: Антон
0: опять.
1: Москус устраивает, да, и приглашает творческих, вернее, творческих личностей нашего города, которые и поют с гостями, и делятся какими-то интересными моментами из своей жизни, своего творчества. Сегодня начало в 19.00, все это дело пройдет в Пушке Плюс.
0: Ну, всем всегда нравилось, кстати, вот то, что он приглашал.
1: Я думаю, что сегодня будет тоже хорошо. 12+, возрастное ограничение. В Театре оперы и балета концерт под названием «Здесь зажигают звезды». Кстати, тоже уже очень много мест выкуплено. Это говорит о том, что город-то у нас все-таки культурный. Ну и посмотрим сегодня на концерт выпускников хореографического Красноярского колледжа. Вот начало в 19.00. Если вам 6+, а я уверена, что вам именно столько, то однозначно туда. Ну и, конечно же, можно в кино. Вот завтра уже свежие премьеры. А вы еще столько не посмотрели с прошлой недели, поэтому «Бой со зверем» предлагаю.
0: Как же пел Михей? Туда, где мечтали, туда, где забыли, туда, где любили. В кинотеатре, конечно, любили.
1: О, это
0: на задних
1: хорошо.
0: Местах вообще.
1: Да, на нон-стопе.
0: Я тут недавно побывал в галерее Енисей снова. И вот на этих вот замечательных супер-ультра-вип-люкс-местах. Вот. Во-первых, я теперь не понимаю, как смотреть, сидя, фильм. Я хочу всегда лежа. А как же это удобно.
1: Давай сразу, попкорн большой или маленький?
0: Я взял большой, не доел, к сожалению.
1: Карамельный
0: его.
1: Или соленый?
0: Сырный.
1: Понятно. И вот эти вот чипсики, да? Да что ты творишь? Да прекрати. Ну вот, короче, все, весь этот набор под фильм, это такая спортивная драма «Бой со зверем». Спортивная драма, которая рассказывает про такую решающую схватку за чемпионство ММА. В общем, там прям битва, поколотимся. Ну и, конечно же, красивые мужчины обязательно тоже там будут.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
2: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
2: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
4: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Планируем семейное счастье по-фамильному.
6: А это как?
5: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
6: А потом дети вырастут.
5: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
7: Застройщик ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: шофер.
1: В Красноярске 11:27. От Яндекса 4 балла. Более детально разбираем ситуацию. Правый берег вообще не страдает. На левом берегу Высотная в сторону центра, съезд Николаевского на Гаденко. Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова по-прежнему еще притормаживает. И это основные затруднения. Поэтому остается вам пожелать счастливого пути. Впереди треки из проекта «Высший пилотаж».
2: Дороги трудны.
3: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
4: Высший пилотаж.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.
5: Высший пилотаж.

0: минуты, совсем скоро, уже не за горами, выпускные. Так вот, раньше, ну как еще раньше, может быть, в последнее десятилетие очень часто для последнего танца выпускного выбирали какие-то там, допустим, Лана Дель Рей, вот что-то такое, какие-то такие песни.
1: Will you still love me?
0: Да. Ну хотя как будто бы под выпускной не очень, но крайне часто это все вирусилось. Теперь все запрещено. Да. Потому что у нас есть закон о защите русского языка, сохранение традиционных ценностей. Вот, пожалуйста, под русские песни, коих очень много, мы танцуем.
2: Одного, одного, да, вот это, попрошу
0: ну,
2: я
0: слушай,
2: у него.
0: Ну, слушай, это какой-то такой уже не сильно медленный танец. Это немножко в разгар вечеринки.
2: Давай накидаем песни, русские песни нашим дорогим выпускникам. «Дожди», «Пистолет» и «Любовь». Точно, да.
0: Да, хорошо. Теперь «Джонни», «Любая песня».
2: «Комета».
0: «Хамали», «Наваи», «Навали». Да. Ну, что там, куда-то, в общем, надо.
1: «Смотри, кавычки».
0: Да,
1: иди причастный, оборот ты никогда не забывай.
0: Так,
2: вот так.
0: Хорошо.
2: Ты к нему как птичка.
0: Я еще вот к Сергею Жукову бы прильнула так немножко музыкально.
2: Потому что есть Алешка у тебя. Да. По Алешке ты скучаешь. Ну, в принципе, да. Много песен, друзья. Просто стоит поискать в какой-то красивой аранжировке. Если у вас есть в классе человек, который закончил еще и музыкальную школу, все, садите его на фортепиано. Или за, как учат в русском языке. За фортепиано, и там он это все скрасит. Получится очень красиво. Самое главное, ни в коем случае не переживайте, даже если наступили кому-то на ногу.
0: Ну вот, а если еще все-таки кто-то сел за фортепиано, ну знаешь, вот есть такой отличник, который он и, и пианист еще, понимаешь? Он говорит, сейчас я вам Shape of My Heart сыграю, а ему потом такая налоговая, извините, за стинга 5000 рублей платим. А это реальная ситуация. Короче, когда ребята в прошлом году, в январе еще выбрали вот ту самую знаменитую песню Стинга и заплатили по 5000 рублей хореографу, чтобы отточить танец, извините меня, под эту песню. Но вот руководство школы говорят, нет, все, нельзя. Мы заменяем эту песню на последний вальс из сериала «Ландыши».
2: А если ее русифицировать?
0: Ну, все равно мелодия-то остается той же самой. Ты вот, понимаешь, ты пытаешься залезть с разных сторон, а тебе все, блокпост, ребят, извините.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: рекламу.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
4: А ты на балконе-то порядок навел?
3: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
4: А мне шкафчик заказал?
3: А шкафчик в подарок.
4: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
3: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
5: А я сдал сессию.
6: А мы вчера поженились.
7: А у меня сын родился. Третий.
8: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
9: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
13: на «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Ну, привет, без 15:12 в Красноярске, за окном плюс 12 градусов. Это завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Завтра, уже 7 мая, мы отмечаем День радио. По этому поводу уже сегодня прям чешутся руки подарить вам призы и подарки. Но оставим все это дело на завтра, потому что действительно аукцион подарков вас точно ожидает.
2: Да, я уверен, что вам понравятся не только наши какие-то вот физические подарки, но и эксклюзивные, эмоциональные. Мы для вас кое-что завтра приготовили.
1: Ну, просто потому, что в мире много всего такого, что грузит, как-то добавляет много негатива, а мы хотим вас от этого избавить, по крайней мере, завтрашним утром, для того, чтобы вы уже вот перед выходными были такие немножечко взбодрившиеся. Кстати, давай еще чуть-чуть о красноярских новостях. Китай-город. Вот у нас периодически возникают вопросы, а что дальше? Что будет на его месте? Я, между прочим, я там одевалась, можно сказать. Конечно, я помню, как вот мы ходили мимо этих магазинчиков, а там вот этот запах вонища китайской одежды стоял. Но такое родное как будто бы было. Так вот, на месте снесенного Китай-города построят новое офисное здание. В прошлом году администрация уже разработала такую концепцию развития площади мира. И, между прочим, за эту концепцию даже получила награду на Международном архитектурном фестивале. Хотят построить новое административное здание с подземной двухуровневой парковкой. Вот на месте того самого снесенного Китай-города проект. Можете посмотреть, очень даже симпатично. 3 наземных этажа, ну и парковка примерно на 170 машиномест. Когда будет построено, совершенно непонятно. Но то, что уже какие-то движения в эту сторону есть, ну, наверное, уже хорошо. Только самое главное, ну вы не затяните так, как с метро, а на 30 лет, пожалуйста.
2: Или хотя бы выйдите, спойте нам песню «А знаешь, все еще будет».
1: Нет, а вот дорожники-то нам частенько это поют, нам такое не надо, ребят, мы на это не ведемся. Ведемся мы лишь на хорошую погоду, которая, надеемся, сегодня все-таки будет. Вам отличного продолжения дня, среда, 6 мая, мы с вами прощаемся буквально до завтра. Меня зовут Юля Майнгард.
2: Меня зовут Сева Бельмасов, спасибо, что слушаете лучшее радио на свете.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
7: На Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Отопление в Красноярске отключат 6 мая. Об окончании отопительного сезона объявил мэр Сергей Верещагин. Последние 5 дней среднесуточная температура в городе держится на отметке плюс 13 градусов, что выше нормативных плюс 8, необходимых для прекращения подачи тепла. Об этом сообщают новости ТВК. Ночной пожар под Дивногорском в поселке Молодежное оставил без жилья десятки людей. В доме на улице Черешковой сгорели 16 квартир. 31 человек, включая детей, остались без крыши над головой. По словам жильцов, взорвался электрощиток, висевший на стене дома. Предварительная причина – короткое замыкание проводки. Людей временно разместили в общежитии техникума, но всего на 3 дня. Накануне их выселили. Выплат не предлагают. В администрации сослались на то, что квартиры были в собственности. Некоторые жильцы потеряли все имущество. Восстанавливать документы предлагают самостоятельно, пишут НГС-24. Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли вдвое в денежном выражении и достигли 19,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Forbes. В упаковках спрос увеличился на 41%. Продажи противотревожных препаратов прибавили треть и превысили 10 миллиардов рублей. По данным статистического сборника, заболеваемость психическими расстройствами за 4 года выросла на 18%, в основном за счет депрессии, тревожных и стрессовых расстройств. Об этом сообщает «Контекст». В Красноярске началась обработка от клещей. В минувшие выходные подрядчики обработали улицы Лазо и Энергетиков, микрорайоны Чижи и Преображенский, а также территории вокруг Озерно-Судостроительной и в поселке Бадалык. Всего за счет бюджета планируют обработать более 600 гектаров. 7 мая карицидную обработку проведут на Николаевской сопке, в Гремячей Гриве, Юдинской долине, Серебряном Логе и на восточном входе в нацпарк «Красноярские столбы». Об этом пишут новости ТВК. Аналитики РИА Новости подсчитали, когда красноярцы начнут получать 200 тысяч рублей в месяц. По их данным, четверть жителей края достигнет такого дохода через 4 с лишним года, половина более чем через 7,5 лет, а 75% населения почти через 11 лет. При этом эксперты не уточнили, как за это время вырастут цены и изменится инфляция. Прогноз носит расчетный характер. Об этом сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня, в среду, 6 мая, в Красноярске днем пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Мама, опять зубами!
5: С коронкой от Sky Dental можно.
6: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
7: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Для вашей базы отдыха нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
9: Одеялка с барашками.
8: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
10: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
11: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.
12: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50. Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
1: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жумсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
6: А ты на балконе-то порядок навел?
5: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
6: А мне шкафчик заказал?
5: А шкафчик в подарок.
6: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
5: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
7: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
5: А папа?
4: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
5: И как же быть?
4: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. 2 человека погибли и 32 пострадали при атаке беспилотников на Чебоксары, сообщил глава Чувашии. По словам Олега Николаева, введен ЧС регионального характера для ликвидации последствий атаки беспилотника. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек. Цитата. «Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям», сказал губернатор. В поселке Овсянка полицейские задержали мужчину, устроившего разбой в магазине ради 2 бутылок пива и пачки сигарет. Злоумышленник под угрозой ножа требовал от продавца выдать товар, при этом угрожал покупательнице. Получив желаемое, скрылся. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Ньюслаб. В Красноярском аэропорту в апреле сожгли почти 108 килограммов мяса, молочки и меда. Продукты пытались провести пассажиры рейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Мясо и молочные продукты разрешены к ввозу только при наличии ветеринарных документов. У 60 пассажиров их не оказалось, поэтому еду изъяли и сожгли в специальной печи. Нарушители привлекли к административной ответственности. Об этом сообщают НГС-24. На месте снесенного торгового центра «Китай-город» в центре Красноярска построят новое офисное здание. Это следует из концепции развития площади мира, разработанной администрацией. Согласно документу, здание будет 3-этажным с подземной парковкой на 2 этажа. Участок между метрополем и башней остается в собственности владельца «Китай-города» Владимира Горячева. Об этом пишет «Проспект мира». Центральную набережную в Красноярске благоустроят почти за 50 миллионов рублей. В мэрии объявили торги на поиск подрядчика. Работы пройдут в 2 этапа в рамках подготовки к 400-летию города. Первый участок от коммунального моста до галереи «Енисей» планируют сдать к осени этого года. Там заменят освещение, уберут провода под землю, укрепят лестницы и обновят покрытие тротуаров с велодорожками. Об этом сообщает «Борус». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Сегодня в среду, 6 мая, в Красноярске днем пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
0: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Утро

0: что скрипело раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 1142-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-novyy-уровень.ru.
1: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
2: Сивол. Погода 125 240 0023 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
3: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Порто.

0: серый. Бестселлеры планировок от Arbon и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 209-15-15. Застройщик АО СЗ Arbon. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 000 рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
2: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
0: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
2: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090 777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123 240 30 76 96.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме хотят создать алиментный фонд, сообщает «Комсомольская правда». Депутаты считают, что из фонда государство могло бы без задержек погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками. Так перечисление алиментов будет успешнее и быстрее. Одинокие родители будут вовремя получать алименты от государства без лишних хлопот. Международная федерация смешанных боевых искусств приняла решение вернуть российских спортсменов к участию в молодежных соревнованиях. Они смогут выступать с национальной символикой. Также восстановлено членство Союза ММА России в организации. Ожидается, что уже в этом году юниоры смогут выйти на международную арену. В Минспорте называют это шагом к полноценному возвращению российских бойцов на мировые турниры, пишет «Лента дня». Суд в Красноярске отказался отменять закон об эвтаназии бездомных собак. Коллективные иски к законодательному собранию, губернатору и правительству края накануне отклонили. Закон действует с 1 января этого года. Основной пакет правил по работе пунктов временного содержания заработал с 1 марта. Его приняли после трагедии в Березовском районе, где стая собак загрызла 10-летнего мальчика возле СНТ «Теремок». До этого в крае работала система ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Теперь разрешено усыплять животных, если они агрессивны или есть подтвержденные случаи нападения на человека. Также пересматривают судьбу собак, которые на 1 марта 2026 года жили в приютах по муниципальным контрактам и раньше уже были признаны агрессивными. Их передают в пункты временного содержания на 90 дней. Повторно освидетельствуют и по итогам либо возвращают на улицу, либо усыпляют. Решение суда можно обжаловать в течение месяца, пишет НГС-24. Через Красноярское водохранилище запустили паром, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Переправа заработала в Балахтинско-Новоселовском округе на дороге Новоселово-Пристань, рассказали в Крудор. Спектакль о жизни академика Михаила Решетнева покажут в Красноярске. Над постановкой работает Красноярский театр юного зрителя. Для этого команда встречается с заслуженными ветеранами ракетно-космической отрасли и посещает места, связанные с выдающимся конструктором, сообщили в университете Решетнева. Спектакль станет рассказом о судьбе человека, его команде единомышленников и космосе. Премьера запланирована на 2027 год. И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 6 мая, в Красноярске днем пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск.

0: В Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте туман24.ру.
2: Деньги нужны сегодня? Спецресурс – ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ру и начни зарабатывать.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
3: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории Арбан. Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
5: А ты на балконе-то порядок навел?
4: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
5: А мне шкафчик заказал?
4: А шкафчик в подарок.
5: Ух ты, здорово! А где деньги?

0: ты на все взял?
1: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
2: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе «ТОП» вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
3: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
4: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. «Сивол.рф».
5: Планируем семейное счастье по-фамильному.
6: А это как?
5: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
6: А потом дети вырастут.
5: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
7: Застройщик ООС за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.рф.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Сейчас она Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you. Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-700-01-93-30.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: А я сдал сессию.
5: А мы вчера поженились.
6: А у меня сын родился. Третий.
7: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
8: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру на другую специальность. Миноборнауки уже прорабатывает такой механизм ограничения, пишет газета РУ. Студент сможет отучиться только на ту специальность, по которой отучился на бакалавриате. Депутаты считают, что за 2 года магистратуры нельзя получить достаточно знаний для работы, поэтому ее профиль должен быть связан с полученным бакалавриатом. Продажи антидепрессантов в России выросли в 2 раза за 3 года, пишет Forbes. Около 30% всего рынка занимают 3 препарата – Ципролекс, Тритика и Вилоксин. Кроме того, на треть выросли продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов. Опрошенные изданием врачи связывают тенденцию с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также улучшением методов диагностики. Также издание отмечает, что с 2020 по 2024 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Ряд опрошенных психиатров это также связывает с улучшением диагностики, а некоторые отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. На месте снесенного Китай-города построят новое офисное здание. Это ясно из концепции развития площади мира, которую разработала администрация. В документе есть такой пункт. Строительство нового административного здания с подземной двухуровневой парковкой запланировано на месте снесенного Китай-города. На эскизах здание имеет 3 наземных этажа. Там же указано, что парковка на 2 подземных этажах вместит 174 машиноместа. Снесенный Китай-город принадлежал владельцу КТ и метрополия Владимиру Горячеву. После сноса земельный участок между метрополем и башней остался в его собственности, сообщает «Проспект Мира». В столице Красноярского края пройдет серия патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Одним из главных событий станет финал городского проекта «Летопись Победы», который состоится 7 мая в культурном центре на улице Высотная. Об этом рассказала заместитель главы города, руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева. Также в Красноярск доставят частицу вечного огня из Александровского сада в Москве. Огонь пройдет по памятным местам города, эстафета охватит все районы, в том числе стелу «Город трудовой доблести». После этого частицу вечного огня передадут соседние регионы – Тыву и Хакасию, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 6 мая, в Красноярске днем пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.

0: экономим на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
4: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
4: А папа?
3: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Новости.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Депутаты фракции «Новые люди» отметили, что сейчас пассажир вправе требовать возврата денег, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы, пишет ТАСС. Отремонтировать коллектор на улице Симафорной в Красноярске планируют до конца мая. Такую дату озвучили в Краскоме. Все трубы и комплектующие уже доставили на площадку. Специалисты монтируют технологическую камеру, в которой затем состыкуют новые стеклопластиковые трубы с железобетонными. Параллельно готовят траншею под новое основание, на которое будут укладывать трубы. За соблюдением технологии строительства подушки по трубы будет вести контроль представитель завода-изготовителя. Напомним, что сейчас Симафорная в районе Мичуринского моста закрыто, но на время празднования Дня Победы по этому участку запустят автобусы. В Красноярском аэропорту в апреле сожгли почти 108 килограммов мяса, молочки и меда. Все эти продукты пытались провести в чемоданах ручной клади пассажиры рейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Везти такие продукты через границу можно, но только с ветеринарными документами. У 60 пассажиров их не оказалось, поэтому еду изъяли, а самих нарушителей привлекли к административной ответственности. Все изъятое сожгли в специальной печи прямо на территории пункта пропуска. За месяц инспекторы Россельхознадзора проверили 261 международный рейс, пишет НГС-24. На Исауловской петле сгорело 17 гектаров. Виновнику выставили счет. Ущерб лесному фонду оценили больше, чем 820 тысяч рублей. И это не финальная сумма. Отдельно еще посчитают затраты на тушение. Работать пришлось вручную. Техника в горы не прошла. Пожар тушили несколько дней. По данным полиции, все началось из-за 55-летнего красноярца. Он приехал на петлю с группой и запустил сигнальные ракеты. Говорит, просто в честь похода. Сейчас идет проверка, после нее решат, возбуждать ли уголовное дело, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Молодых оленей из Роева ручья назвали в честь водоемов Красноярского края. Самочкам дали имена Хета, река на Таймыре, и Кета. Такое название у озера Наплата Путорана. Клички предложили горожане в соцсетях парка флоры и фауны. Животные уже прошли карантин и поселились в открытом вольере, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
3: Знак весны талый лед, знак весны ледоход.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 6 мая, в Красноярске днем пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенце или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
6: Одеялка с барашками.
5: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
7: Мама, опять зубами!
5: С коронкой от Sky Dental можно.
8: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
9: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: рекламу.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
8: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
6: ООО «Сивол», ОГРН 125-240-023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
9: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
6: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЦ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
4: Застройщик «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ – как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
7: Sleepkaif.ru.
8: Слит-кайф.

0: Экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом подписано, сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства Российской Федерации. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг, пояснили в пресс-службе. В марте-апреле продажи товаров для сада сократились на 8% год-году, стало известно Коммерсанту. Так, спрос на грабли снизился на 11%, мусорные мешки и саженцы на 10%, семена на 5%. Обычно перед началом дачного сезона люди активно покупают товары для сада и дачи, однако уже второй год подряд первые два месяца весны оказываются для рынка неудачными. По словам экспертов, в этот раз низкие показатели связаны с холодным апрелем и общим падением продаж непродовольственных товаров. Кроме того, потребители стали переходить на закупки на маркетплейсах. В онлайн-торговле продажи садовых товаров выросли на 14%. Аналитики рассказали, когда красноярцы начнут получать 200 тысяч рублей в месяц. Исследование провели эксперты РИА Новости. По их подсчетам, четверть красноярцев сможет получать 200 тысяч рублей больше через 4,2 года. Половина населения края сможет рассчитывать на такой доход через 7,7 лет, к 2033 году. Как утверждают аналитики, 75% жителей края будут ежемесячно зарабатывать 200 тысяч рублей через 10,7 лет, к 2036 году. При этом, как вырастут цены, что будет с инфляцией, не указано. Мэрия опубликовала обновленный перечень того, что не разрешат проносить в охраняемые зоны на 9 мая. Вас не пропустят с любыми жидкостями, даже с водой или духами. Под запретом также еда, алкоголь, банки, бутылки, аэрозоли и зажигалки. Спички можно. Не пустят и с животными, исключение только для собак-проводников. Крупные сумки и рюкзаки тоже лучше оставить дома. Отдельно запрещены дроны, воздушные змеи и профессиональная техника, если вы не аккредитованный журналист. Также нельзя проносить оружие, пиротехнику, бытовую химию и вещи, которые мешают установить личность. Контрольно-пропускные пункты развернут по периметру всех праздничных площадок. Очередь на досмотр обещает быть приличной. И в мэрии заранее посоветовали приходить заблаговременно и не брать лишнего, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
4: Впервые почувствовал весну.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в среду, 6 мая, в Красноярске днем пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 15. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
0: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрагуба.
5: И Бутанаев.
0: Что, подралась с наушниками?
5: Да она что-то вообще, у нее какое-то лицо недовольное.
4: Да нет, я просто смотрю, нет наушников. Они обычно где-то вот тут передо мной лежат. А их нет. Я такая, где? Почему там?
0: Кто трогал мои наушники?
4: А кто-то постоянно сидит за моим столом, я заметила.
5: Я вообще знаю, что вот на моем кресле. А причем, вот самый прикол, что я реально могу заявлять, что это мое кресло. Потому что это кресло. Я привез из дома
4: это
5: в свое время.
4: Факт.
5: И на моем кресле постоянно кто-то сидит вообще здесь, в мое отсутствие.
0: Ну вот, да. Нет, на моем-то я знаю, что точно сидят. Поэтому
4: есть
0: я
4: такое.
0: Даже вообще ничего не говорю. Но, то
5: есть, получается, подсиживает.
0: Оно и не мое, как будто бы, да?
5: Ну да.
0: Время от времени. Так, 3 часа впереди кому-то приз от автомаркета «Навигатор».
5: 3 часа было 2 часа назад.
0: Факт. Опять же, не подкопаться вообще абсолютно. Кстати, мы вот очень много всего разного обсуждаем, но пару напитков мы...
5: обходим стороной?
0: Нет, наоборот. Чаще других упоминаем в своих обсуждениях.
5: Да, извините, пожалуйста.
0: Нет,
5: мы заранее извиняемся.
0: Вот какие это напитки чаще всего?
5: Любимые.
0: Ну, кофе, да?
5: Самое любимое.
0: И, собственно, пенное.
5: И что ты хочешь сказать?
0: Янтарное золото.
5: Ты что хочешь сказать?
0: Нет, я не хочу сказать, погнали по пиву. Нет!
5: А зря.
0: Короче, выяснилось, смотрите, что этот напиток работает как SPF-крем.
5: Да. Это что, надо облиться, обмазаться, что сделать?
4: Как это работает?
0: Побочные продукты пивоварения блокируют лучи типа B, которые вызывают вот солнечные ожоги. Дело именно вот в хмеле, который делает вкус пива. В нем много антиоксидантов, которые защищают кожу от воспаления и способствуют регенерации. Теорию проверили. Ну. Значит, на солнце вывели людей, в организме которых был хмель, так. И в организме которых хмеля не было.
4: Да, всплыл.
0: В результате даже в опасную жару не обгорели тех, у кого был. Ну, хотя как он там внутри будет хмель?
5: Ой, не знаю, Никита, сколько я видел вот этих красных крабиков в Таиланде,
0: да,
5: которые случайно
0: понятно,
5: заснули
0: конечно,
5: на пляже,
0: да.
5: Обкидавшись вот такими напитками. И что-то им не помогло.
0: Я тоже под сомнение ставлю подобные исследования.
5: Я такой в Таиланд приехал, чангом такой облился весь. И пошел.
0: И потом чунга-чанга.
5: Да-да-да-да, вот, собственно, вот какие-то такие дела.
0: Короче, не знаю, сомнительно.
5: Очень даже сомнительно, я бы сказал.
0: Вот. Для других целей напиток годится, но мы не призываем вас к его употреблению. Правильно?
5: Абсолютно не призываем. Оставьте это нам, как говорит Никита всегда.
0: Профессионалам.
5: Да, честно и откровенно могу сказать, я сегодня профессионально буду этим заниматься, потому что сегодня, голевая феерия ожидается. Продолжение для тех. Ань, можешь пока вообще отдыхать спокойно. ПСЖ Бавария. Никита, твои ожидания. Во-первых, давай короткое резюме, собственно, как обзор на матч Арсенала Атлетика.
0: Он был.
5: Вот, спасибо. Фанаты Арсенала, мы вас поздравляем. Не, кстати, на самом деле, я, конечно, у нас есть один такой товарищ, и мы постоянно подшучиваем, что даже 100 лет назад, Арсенал был на втором месте, вот эти вот все шутки.
0: О, я знаю еще одного товарища.
5: Да?
0: Да. Такой, немолодой мужчина.
5: А, Николай, да, зовут? Где-то в Штатах сейчас. Вот, не, я просто к тому, что Арсенал молодцы, поздравляем с выходом в финал, и, скорее всего, с АПЛ,
0: который... Пока еще нет.
5: Скорее всего, я думаю, еще... Они, кстати, мне кажется, сейчас булки подрасслабили, потому что все-таки есть двухочковое преимущество. Вот. Но ПСЖ Бавария, что ожидаем?
0: Рубилова, классного футбола.
5: Да, потому что...
0: Именно футбола, не вот этой нудятины.
5: Неделю назад это великолепно было. Это лучший, я бы не знаю, как сказать, там лучший вообще матч за всю историю Лиги Чемпионов. Но как минимум лучший полуфинал в истории Лиги Чемпионов в одном матче ребята показали, конечно.
0: Ну, эти 5-5 не получится, потому что ПСЖ выиграл. Смотрите, чтобы Бавария выиграла, чтобы была ничья по сумме двух матчей, и потом 8-7 по пенальти.
5: Не, это хорошо было. Очевидно, что сценарий будет следующий. Баварии надо отыгрываться. Она пойдет в атаку, 100%. Но она и не умеет не ходить в атаку. Соответственно, 100% ПСЖ поймает на контре.
0: Конечно.
5: Это стопудово. Вот тут вообще гадалки не ходи. Вопрос, сколько раз ПСЖ поймает Баварию на контре?
0: Сложно.
5: Сложно, очень
0: надо
5: сложно.
0: Ждать 2 часа
5: за кого?
0: Ночи.
5: Давай, ты за
0: Я
5: кого?
0: За Баварию, да.
5: Я тоже за Баварию. Вот. Хотя у меня есть фанаты ПСЖ.
0: Это как-то связано.
4: А я за ПСЖ.
5: Выруби ей микрофон.
4: Люблю
0: Ань, ТСЖ.
5: В твоем возрасте.
4: Во-первых, это очень обидно было сейчас.
0: Но смешно.
4: Нет, да. Мне не смешно.
0: Сейчас об меня вытрут руки так же, как об вот этот вот лист бумаги.
5: Все, все, как вы поняли, конфликт назрел. Здорово. Мне нравится.
6: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: что скрипело раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.

0: Арт-Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:16 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
4: Привет.
5: Ань, скажи, а ты хоть раз задумывалась о своей свадьбе?
4: Что за провокационные вопросы?
5: Соломку достану, посыплю.
4: Ну да, конечно, думала.
5: И что, как готовилась бы?
4: Ну, у меня в разные периоды времени, естественно, разное было представление о свадьбе. Сначала хотелось эту пышную, как вот прошлые годы, скажем так, было популярно. Сейчас я, скорее всего, склоняюсь к тому, что я бы какую-то скромную регистрацию выбрала и уехала в свадебное путешествие.
5: Угу. А как вот ты думаешь, ты бы волновалась бы при подготовке?
4: Конечно, я вообще думаю, как бы мне так нанести макияж, я буду 100% плакать, чтобы у меня все не смыло, потому что я вот очень такая душевная, поэтому я 100% буду рыдать весь день.
5: Я просто к чему? Ну, в силу того, что долгое количество лет работаешь на свадебных событиях и сталкивался с разными заказчиками, есть иногда чересчур беспокойные невесты.
3: Очень
5: сильно. Да, женихи-то ладно, они как бы по большей части, типа, это, скажите, что, куда заплатить,
4: да-да,
5: и все. Типа,
4: что
5: и,
4: делать?
5: И просто больше меня не трогайте. Но тут ситуация, значит, с некой китаянкой произошла. Она 90 дней была в коме.
4: О, боже.
3: Неприятно.
5: И очнулась за 2 дня до своей свадьбы. Типа, знаешь, мне кажется, так, типа, так, до свадьбы 3 месяца.
3: До свадьбы заживет.
5: Чтобы сильно не парить мозг никому,
4: чтобы
5: и себе
4: сделать,
5: в том числе,
4: да,
5: пойду-ка я посплю.
3: Абонент временно недоступен.
5: Да.
3: Нет, хорошо, что временно.
5: Ну да, но это прикинь просто тоже, нифига у нее чуйка, 90 дней пробыть в коме, типа за 2 дня до свадьбы очухаться.
4: Интересно, что никто не отменял свадьбу, мне нравится, они просто ждали такие, ну нет.

0: нее аллергия какая-то.
1: Она мне интересна.
2: Не поинтересовались, какую куклу. Эвтаназия. Давай.
0: Не провели никакие пробы. И, короче, в итоге, через несколько минут после инъекции у нее онемел язык. Началась рвота. И после остановилось дыхание. В итоге медики зафиксировали вот этот анафилактический шок. И она впала в кому.
2: А, ну, вот как там, типа...
1: Ой, а что мы кололи вообще?
0: Некая ситуация произошла.
2: Неприятно.
0: Но, в итоге, вот за два дня до свадьбы, прикинь, она из кому вышла.
1: Ну, вообще удобно, честно говоря, реально, чтобы избежать стресса всего.
0: Нет, да понятно, что свадьбу отменили, но...
2: Бабки уплочены.
0: Но я просто, ну, типа, я в шоке. Вот такие... Да. А у вас, кстати, есть аллергия на что-то?
2: Я не замечал.
1: Мне кажется, что у меня на какое-то цветение вот растений или деревьев, потому что весной иногда бывает, я что-то чувствую.
2: А нет, кстати, я замечал моментами на какие-то алкогольные напитки. У меня бывает, что там ну, что-то краснеет, и потом буквально через, там, через полчаса проходит. Там, раз, и все, и нету.
0: Это тоже.
2: А
0: нет,
2: почему?
0: Главное, у меня точно есть аллергия так... на душных людей вообще.
2: Сразу проветривать приходится.
0: Да, да, поэтому у нас всегда тут форточка в студии открыта.
2: Это факт. Вы не понимаете, это драматургия нашего шоу, понимаете?
0: Мы должны сохранить без конфликт.
2: Конфликт двигает вообще весь сюжет.
0: Мы в целом любим друг друга, но иногда, может быть, и... вот.
2: Вот так. Но иногда и бывает еще информация на правах рекламы, причем полезная.
0: Да, да.
2: Допустим, вы собрались строить дом, хотите это сделать с умом.
0: Ну,
2: с
0: допустим.
2: Толком, с расстановкой. Компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо.
0: Нормуль.
2: Вам говорят, вот, держите крыльцо. Ты держишь его. От 50 до 100 водосточная система.
0: Так, нужно? Нужно. Конечно.
2: А при строительстве дома свыше 100 квадратов у вас в подарок септик.
0: Вау,
2: класс. Прозрачная смета, соблюдение сроков по умолчанию. Это база. Узнайте подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-1411. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.

0: кухни, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
1: А потом дети вырастут.
0: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
2: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Для вашей базы отдыха нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
7: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
8: А ты на балконе-то порядок навел?
7: А я в окно позвонил. Теперь жду. Есть стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
8: А мне шкафчик заказал?
7: А шкафчик в подарок.
8: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
7: А я в рассрочку заказал.
3: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
9: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
10: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали.
11: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:28 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегубан.
5: И Ром Бутанаев.
3: Доброго вечерочка.
5: Дару.
3: Самое время пощупать что-то. Это значит игра на ощупь. Спонсор игры ООО «Автомаркет Навигатор» на Белинского 3.
5: Традиционно есть некий предмет из «Автомаркета Навигатор», который мы готовы разыграть. Ну а кому разыграть? Человек, который дозвонится к нам по номеру 3-2-0-600.
3: Все так, верно говорит человек.
5: У нас будут какие-то подсказки. Мы будем что-то говорить. Человек будет пытаться разгадать, что у нас такое.
3: А то обычно прям долго так думают, типа секунд 20. И потом забирают. 3-2-0-600 можно дозвониться. Предмет-то, кстати, полезный. Хотя других от автомат-навигатора и не бывало.
5: Но...
3: ни одного не помню, чтобы был хоть бесполезный.
5: Я, знаешь, причем могу тебе так сказать, что история этого предмета началась в 17 веке.
3: Да ладно?
5: Да, очень быстро пользуюсь интернетом.
3: Ну, это хорошо.
4: Ты молодец.
5: Вот,
3: ты такой современный.
5: Опыта в Торричелли.
3: Торричелли.
4: Но это вторично. Это уже вторично немного, да. Он был не первым, очевидно, кто разрабатывал.
3: Первини и потом в Торричелли.
4: Вместе работали.
5: Да там нету буквы В, чего вы докопались-то? 3-2-0-600 наш номер, можно дозваниваться по нему, играть с нами. Есть его подарок, ну, хочется кому-то отдать. Кстати, очень, ну, нужная штука. Я один раз, знаешь, столкнулся с тем, что... вот сейчас.
3: Расскажешь, с чем ты столкнулся. Добрый вечер, алло, привет.
6: Алло.
3: Да, добрый вечер. Как зовут? Как зовут вас?
6: Александр.
3: Александр. Победитель, кстати. Да, да. Все, да, поэтому, поэтому можно смело начинать играть.
5: Саш, смотри, у нас будет три подсказки про предмет, который у нас есть. После этих трех подсказок будет еще дополнительная минута для того, чтобы ты позадавал нам вопросы, если ты сразу по подсказкам не сориентируешься. На твои вопросы мы будем отвечать тебе да или нет, ну и, возможно, еще немножко комментировать. И потом, собрав всю информацию в кучку, ты озвучишь свой ответ. Если разгадаешь, что это за предмет, заберешь его себе. Готов?
6: Да.
5: Ну тогда, Никита, давай, первая
4: подсказка. А можно
5: подсказ...
4: я буду первым?
3: Да, конечно.
4: Чтобы
3: не украли подсказки.
4: Я единственное, что придумала, потому что я этот предмет вижу впервые, честно говоря. Значит, на этом предмете есть некие цифры, причем они используются, скажем так, в двух категориях. Двух категорий.
3: Ну, в целом, нормальная подсказка. Что?
4: Я причем не поняла, это положительно или отрицательно.
3: Нет, нормально. Итак, я подскажу так. Этот предмет нужен не постоянно, время от времени. Скажем так, для проверки, для того, чтобы убедиться в том, что определенные узлы автомобиля в норме. Вот так. А таких узлов... 4.
5: Вот вы завернули-то, конечно, а. Очень сложно. Это было две подсказки. Смотри, я, наверное, вот так скажу, что вот как бы, вот знаешь, как-то вот так вот попробовать твою подсказку-то дать, чтобы прям не спалить все сразу. Но его прародителем был ртутный барометр.
3: Ого.
5: Вот так вот.
3: Ну вот минута сильно пошла, Саш. Можешь задавать нам наводящие вопросы.
6: Ну, я прям вообще не знаю, что такое.
3: Так, ну давай разбираться хотя бы. Смотри, ты присоединяешь к одному из узлов автомобиля, к очень важному, да? К одной из частей автомобиля.
5: Да подожди ты, я проще вопрос задам. Сань, ты переобул машину, нет?
6: Ну, да.
3: Надо же убедиться, что все правильно.
5: Да, что в шиномонтаже вот обычно спрашивают, когда переобуваешься?
6: Что спрашивают?
5: Ну, что спрашивают?
4: Сколько денег стоит?
5: Ну, денег, понятно, спрашивают. Не, они прям вот спрашивают иногда, вот сколько надо?
3: Вот этих, которые над нами.
5: Ну.
6: Давление.
5: Так.
3: И прибор у нас вот такой вот есть.
6: Прибор.
3: Да, ну, то
6: есть давление.
3: Совершенно верно, совершенно верно. Что, как он называется?
6: Я не знаю, тахометр.
3: Не-не-не, тахометр это на приборной,
5: панели, да.
3: Ну вот метр какой-то.
5: Я, кстати, сам прикол, вот я сам название это забыл, честно говоря.
6: Да,
3: вот так.
5: Да.
3: Ну, смотри.
5: Подожди, у меня есть подсказка такая, наводящая. Смотри, ты кашу в детстве любил?
6: Кого?
5: Кашу любил в детстве?
3: Река возле Красноярска есть такая.
5: И река есть такая возле Красноярска.
3: Близко, да, с названием. Измерить реку одну можно. Практически.
5: Там на этой реке есть петля.
3: Да.
6: Не знаю, что это такое. Манометр.
3: Вот!
5: Все!
3: Вот!
5: Хорош!
3: Дошли до пика, скажем так. Саш, абсолютно верно. Манометр автомобильный, пластиковый, такой портативный, всегда где-то лежит, пригодится однажды 100%.
5: Не, это, кстати, правда полезная штука. Я, знаешь, вот раньше надо давление померить, особенно когда вот в автомобилях раньше не было вот этой функции.
3: Датчика.
5: Да, можешь посмотреть прямо на приборке у себя. Поэтому вот, пожалуйста. Вот,
3: Саш, мы тебя поздравляем, приз достается тебе. Где и как забрать, расскажем за эфиром. Не клади трубку, оставайся на линии. Хорошего вечера, пока-пока.
5: Ну, это, кстати, сложный предмет.
3: Измерить реку.
5: Ну, а что нет-то?
3: Ну, мы стараемся. Иначе будет прям в лоб сильно подсказка.
5: Ну, да.
3: А так тоже плохо. И немного полезной информации на правах рекламы. В автомаркете «Навигатор» вы найдете все необходимое для профессиональной подготовки автомобиля к любому сезону.
5: Да.
3: Более 50 брендов масел всегда в наличии по бесспорно низким ценам.
5: Да ты говори главное, с бесплатной заменой.
3: Вот,
5: еще.
3: Конечно. Ну, 50-то тоже весомо.
5: Да.
3: Запчасти, расходные материалы, автохимия, автокосметика, инструмент, автоэлектроника, автомобильные коврики, стеклоомывающие жидкости и множество других автотоваров. Никто не уйдет без покупки. Все необходимое для вашего автомобиля в одном месте. Автомаркет «Навигатор», Белинского 3. Всегда правильный маршрут.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорит капитан, время лететь домой.
4: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
3: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
0: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
3: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
4: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: Консультация специалиста.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
0: 5:47 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
3: Аня Трегуба.
4: И Роман Бутанай.
0: Здрасте.
4: Слушай, вот вопрос, а вот насколько часто вы у нас в городе видите, что вот эти раскопки ведутся и меняют этот водопровод?
0: Постоянно.
3: Частенько, да.
4: Ну, прям ну, постоянно, да? Да. А вот в Хельсинки, например, вот впервые заменят водопровод 19 века.
0: Впервые?
4: Впервые. Прикинь. Там старая водопроводная труба, проложена еще в 1877 году. Вот, обнаружили ее, причем в Хельсинки, во время реконструкции улиц. Типа, даже не знали, оно, оказывается, есть, прикинь. Вот, объекту 149 лет исполнилось. И вот, причем, через нее вода ушла, нормально все работало, функционировало. Вот, и труба, если, ну, кому-то вдруг интересно, сейчас кто-то, знаешь, это, в карты заходит, в Google карты, что за труба, где находится. Труба проходила под улицей Элимяенкату, вот так называется. Вот.
0: Кто-то скажет, ну, такого быть не может.
4: Прикинь.
0: Вранье какое-то.
4: Прикинь все. Просто, сколько прослужило.
0: Нормально.
4: Ну, такая вот.
0: Чуть дольше, чем
4: она еще видела Российскую империю.
3: Обалдеть.
0: Ну, да, мощно.
4: Ну, вот такие вот дела.
0: Ну, хорошо сделали, получается. Где трубы такие заказать?
4: Я не знаю. И тут сейчас, знаешь, такая рекламная интеграция. А сейчас информация на правах рекламы. И пошла такая. Стали промышленная компания какая-то, да?
0: Например.
4: Ну, это как, да, как пример такой. Слушайте, ну, а вообще есть ситуация, про которую хочется немножко покипеть. Значит, смотрите. Вот опять же, история из Азии прилетает, если быть точнее, из Тайваня. Там есть некая жительница, она работала вот медсестрой. Так. И она, знаешь, что делала? А причем операционной медсестрой. Она вот, когда операции проходили, она фотала людей и выкладывала их в соцсетях.
3: Зачем? Есть объяснение.
4: Вот какое-то. И к ней вот и вопрос.
0: Типа, это не этично.
4: А знаешь, что самый прикол? Что она еще вот выкладывала и писала всякую, ну, типа, непотребщину. Типа, да, и там, из него вытекла рекла экскрементов, там вот такое.
0: Ужас,
3: она
0: ужас.
3: Сумасшедшая.
4: А вот подождите, а клятва Гиппократа, она дается только у нас или в целом у
3: везде,
4: медработников?
3: Везде, это же, по-моему, ну, международная, да-да-да.
0: Сам
3: да.
0: Гиппократ должен прийти и сказать... Заткнись.
3: Она не моя.
0: Это не от меня. Она мне не клялась.
3: Не было такого.
4: Вообще, ну, врачебная тайна, она же, мне кажется, ну, везде.
0: Врачебная тайна и профессиональная этика.
4: Конечно.
0: Два вот этих вот столпа, на которых все движется.
4: Просто, ну, как некрасиво. Поэтому вот когда работаете с кем-то, ну, оставляйте.
0: Делайте красиво.
4: Да, делайте красиво и оставляйте эти истории при себе.
0: Да.
4: Можете только вот в своем кружочке, таких же, как вы.
0: А лучше не надо вообще. То, что было на вашей вот этой работе, особенно врачебной, пусть
4: либо
0: остается.
4: Либо сходите к психологу.
0: Да.
4: Вот это хорошая тема.
0: На
4: наверное.
0: Исповедь можно в конце концов сходить, если
4: как
0: вы.
4: Вариант.
0: Если вы.
3: Что вам ближе смотреть?
0: Да, да, пожалуйста. Вот. В дневнике запишите себе и оставьте в столе.
3: И сожгите.
4: В дневнике?
0: Да.
4: А оценку кто поставит?
0: А, это без оценки оставить.
3: Нам уже оценки никто не поставит.
0: СМ вот это, смени мозги. Ну, тут, кстати, реально надо сменить мозги, потому что...
4: Согласен, некрасиво.
0: Отдохнем немножечко и вернемся.
2: Сейчас

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Выпуск легковых шин в России в первом квартале упал на 23%, сообщает «Коммерсант». Негативная динамика, в частности, объясняется давлением китайского импорта. По данным Главного таможенного управления КНР, поставки легковых шин в Россию в первом квартале выросли на 53%. Общий импорт легковых шин в Россию увеличился на 41%. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Средний чек 66,5 тысяч рублей, сообщили в АТОР. В топ-5 выгодных направлений также вошли Белоруссия, Вьетнам и Таиланд. Но в Азии средний чек уже от 160 тысяч рублей, пишут РИА Новости. На выходных в Красноярске перекроют проезд к травмпункту на Правобережье. Ограничения вводят на время проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы. С 9 утра 8 мая до 8 часов вечера 9 мая проезд к травмпункту на Красрабе 48В будет закрыт. Детей в это время будут принимать в больнице номер 20, а взрослых в ООО «Артравита» на Красноярском рабочем 150, строение 48, помещение 1, сообщает телекомпания «Енисей». Аэропорт Черемшанка в Красноярском крае ждет новый ремонт стоимостью 183 миллиона рублей. Работы продлятся до конца 2027 года, а ввести объект в эксплуатацию планируют к концу августа 2028 года, пишет телеграм-канал «Новости Красноярска». В Красноярске май пройдет без сильных магнитных бурь. По прогнозам сервиса timein.ru, геомагнитная обстановка будет в целом спокойной. Небольшие возмущения возможны с 6 по 7 мая, а затем с 14 по 16 мая. Их уровень не превысит 5 баллов. После этого активность пойдет на спад и к середине месяца снизится до минимальных значений. Во второй половине мая существенных колебаний не ожидается. Лишь периодически возможны слабые возмущения. Несмотря на спокойный прогноз, специалисты советуют метеочувствительным людям следить за самочувствием. Даже умеренные колебания могут вызывать головные боли, слабость и перепады давления, пишут Горновости. Трамвайная платформа с атмосферой военного времени выйдет на маршрут 9 мая. Сейчас в депо завершают ее оформление. На ней воссоздали фрагмент окопа, выставили военную технику и вооружение, сообщает мэрия Красноярска. Во время движения трамвая водитель будет в военной форме. Также на платформе прозвучат песни военных лет. Праздничную платформу запустят 9 мая по кольцевому маршруту Красноярский рабочий, Мичурино, Щерса, 60 лет октября, Матросово, Предмостная площадь. И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
4: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
1: Климат-контроль
0: на 96.2 FM.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 14. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
0: Навигатор. 6.04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: Андрей Губов.
4: И Ром Бутанаев.
0: Здравствуйте.
4: Всем привет.
0: Так, смотрите, если вдруг кто-то планирует в июне месяце побывать в Грузии, то это отличный повод 12 числа попасть на концерт Kanye West.
4: А такое же шоу будут устраивать?
0: Ну, возможно, да. Динамо-арена вот в Тбилиси.
3: А седая ночь будет?
4: Сейчас, подожди.
3: Только ради этого.
4: Не, вы видели, там еще сделали, типа, Ишкой, типа, Максим поет.
3: Ну,
4: знаешь ли ты? Я говорю, ну да, прикол.
0: У мероприятия уже.
4: А есть же люди, которые верят в то, что это правда.
0: Конечно. Мне мама говорит, мне, говорит, так понравился исполнитель, как-то там...
4: Такой темненький мальчик.
0: Да, темненький такой, что-то AI. Ну, его прям так зовут, да, такой... Сол такой поет, я такой, мать, ну ты... Она такая, да нет, у нее там куча альбомов. Я ей просто ссылку скидываю. Она такая, нейросетевой артист. Она такая, да ладно. Я такой, ну,
3: да быть не может.
0: Таков путь, понимаешь. Вот.
4: Кстати, таков путь. Просто не забывайте, что в мае выходит фильм «Мандалорец и Грогу».
0: Вот, кстати.
4: Это, Никита, это для нас с тобой информация.
0: Это очень хорошо. Это очень и очень хорошо.
4: Сейчас кто-то такой, манда кто?
0: Лорец.
4: Лорец. Вот. И Грогу.
0: Так что вот планируйте. И
3: круто.
0: Вот смотрите, мы же часто неофициально смотрим фильмы. Не на официальных платформах, скажем так.
4: Есть такое.
0: А тут-то выясняется, что наши русские фильмы пиратят в кинотеатрах Австралии, Италии и Австрии.
3: Они там что, с ума сошли, что ли?
4: Это что за анины, друзья там?
3: О, что делать?
4: Которые любят фильмы с рейтингом 4.7 и ниже.
0: Показывают их как частные показы. Ну, типа предсеансное обслуживание.
4: Как у нас, да?
0: Вот. Там билеты, если перевести в рубли, 1500.
4: Ого!
0: Там можно посмотреть.
3: Сколько за это?
4: А наши киноделы в курсе, что за их фильмы такие бабки дают?
0: Ну, нет. Вот «Буратино», «Домовенок Кузя 2» и «Сказка о царе Салтане».
4: Это, говорит, вам ответ за «Человека-паука», которого вы смотрели.
3: Интересно, да, что они сказки решили именно посмотреть.
0: Вот.
3: Ну, такие.
0: Причем «Домовенок Кузя» в 2026 году на него сходить дороже, чем на фильм Нолана. Вот, вот такая вот.
4: Ой, господи, а вы смотрели второй трейлер?
0: Еще не посмотрел.
3: Я только картиночки посмотрела из него.
4: Реально. Я вообще, там актерский состав бомба вообще.
0: А вот еще расскажу, как человек просто ни с чего поднял деньги. Заработал 34 тысячи долларов. Да. Он сделал ставку на каком-то сайте, что так. В Париже будет 22 градуса там, в один из дней.
4: Ага.
0: Погоду там посмотрели, смотрели по одному термометру. Так. Он его нагрел. Ну, просто реально нагрел.
4: Ага.
0: И система засчитала показатели.
3: Ничего себе.
0: Теперь там охрана дежурит.
4: Обман получается.
0: Получается обман.
3: Это нехорошо так.
0: Это осуждаем такое.
4: Но, с другой стороны, бабки заработал.
0: Ну да.
4: И в целом, как бы, без криминала.
0: Это самое главное. Но обман тоже, как будто бы, это нечестно.
3: Ну, вообще, да. Ложь — это грех.
0: Правильно, клади. Совершенно верно.
5: Навигатор!

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского 3. Построй правильный маршрут.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
4: Sleepkaif.ru.
5: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
7: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
6: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Здесь налево или направо. Навигатор.
11: 6.15 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
12: И Роман Буданаев.
11: Здрасте.
12: А это, вот скажите, пожалуйста, а бывали вот в вашей жизни некие такие странные поступки, которые вы совершали голышом?
11: Голышом?
12: Голышом.
13: Нет.
12: Не бывало такого?
13: Нет.
12: Не творили никакую дичь?
13: Нет, нет.
11: Не припомню такого.
12: Ни разу? Ну ладно.
13: Скучно живете.
12: Скучно живете, да. Не, у меня бывало пару раз в жизни такая история. Но не обо мне речь. Есть, значит, некий портал Reddit, да, на котором люди постоянно какие-то истории рассказывают, да. Вот тут, значит, некие люди поделились своими воспоминаниями о всякой дичи. Вот, например, один человечек, говорит, рассказывал, что в подростковом возрасте, остававшись один дома, он играл в видеоигру, в которой нужно было выполнять танцевальные движения, но играл специально голышом.
11: Ну, это чтобы аэродинамика была, ну, более комфортная.
12: Ну, чтобы все части тела танцевали.
11: Я понял.
12: Вот, причем...
11: Нажмите X.
12: Сам прикол, что, говорит, когда игра спросила у него, говорит, хочу ли я сохранить запись, говорит, когда в первый раз играл.
11: Нет, нет, нет.
12: Говорит, больше я в нее в таком виде не играл, потому что возникло ощущение некое, что, возможно, меня кто-то мог подсматривать. Вот, еще одна женщина рассказывает историю, которая с ней случилась, говорит, вот она, будучи обнаженной, получила предложение выйти замуж. Говорит, значит, говорит... Причем, говорит, я, говорит, обручилась, говорит, на 7-м месяце беременности, говорит, когда я была голая и пыталась подстричь ногти на ногах.
11: Нет, ну если...
12: Я просто представляю вообще в целом эту картину, когда девушка и так там в неловком положении еще...
11: Очень сильно неудобно.
12: Да, вот, говорит, она тогда поспорила со своим женихом на $5, что он не сделает ей предложение в этом году. Вот, и он согласился, значит, достал из кармана шорт-коробочку с кольцом, сказал, давай, говорит, свои деньги. Говорит, пришлось отдавать $5, говорит, вот в таком положении. Не, ну это мило, это мило.
13: Миленько.
12: Еще одна девушка рассказывает, говорит, была, говорит, как-то раз, говорит, костюмированная новогодняя вечеринка, говорит, на которую она пришла там в образе одной какой-то леди из сказок. Вот, и причем...
11: Леди-бомж.
13: Из сказок.
12: А вечеринка проходила на сельской ферме, и она решила, ну, надо, говорит, полностью, говорит, образ уже, говорит, ну, подыграть, что я леди, говорит, и на коне. Но, говорит,
11: и бродяга.
12: Потом подумала, говорит, думает, а что, говорит, ну надо же, говорит, чтобы эффектное появление было.
11: Конечно.
12: Она, говорит, в гостиную, говорит, заезжала на лошади, говорит, и голышом.
11: Дейенерис?
13: Реально очень эффектно.
12: Ну, слушай, про Дейенерис голышом у меня только одна сцена перед глазами стоит. Там еще Кхал Дрога был.
13: Не у тебя, я думаю, одного.
12: Да.
11: Да.
12: Очень хороший сериал.
11: Интересный, конечно.
12: Очень, особенно вот эти сцены. Я когда первый раз «Игру престолов» смотрел, когда вот эта сцена дошла, я такой, а, вот такой сериал.
11: А то есть то, что сразу же с первой сцены человеку голову отрубили, ты...
12: Да так... голову-то отрубили, ладно. Ну, типа...
13: Он же не голый был в этот момент.
12: Да, да, да.
13: Отрубили, да, отрубили.
12: А тут-то прям жестко.
11: Но они, возможно, хотели. Они такие, ну, давай он в одежде пока будет.
12: Потому что, ну...
13: А потом разберемся, ладно.
12: Дейенерис очень сильно провинилась, потому что Хал ее прям наказывал.
11: Ну, да, там было заметно.
12: Вот, все.
13: Выговорился.
12: Очень.
11: Вот это спойлеры,
12: хорошо,
11: конечно.
12: Хорошо.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
9: А ты на балконе-то порядок навел?
8: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
9: А мне шкафчик заказал?
8: А шкафчик в подарок.
9: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
8: А я в рассрочку заказал.
10: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
11: Новый гибридный «Джили» и «X5 EMI». Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка –

0: Джили и X5 EMI. Мысли гибридно.
1: Ждем вас на Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
2: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
3: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК релакс-класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
4: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Саша, у нас есть вопрос из наших соцсетей. Александр, здравствуйте. Как вы относитесь к Toyota Camry? Рассматриваю 24-й год. Бюджет большой или за эти деньги лучше взять что-то другое?
5: Отвечу так. Я небольшой поклонник седанов именно за такие деньги. Почему? Потому что это определенное ограничение по эксплуатации. Да, сейчас как бы вот седановый сезон начнется. Но отъездив сам на пузотерке, я могу сказать, что зимой некомфортно, мягко говоря, особенно в колее, там парковки различные, полупочищенные дворы или недопочищенные улицы. Много нюансов, в общем, в эксплуатационных характеристиках. Ну, а что касается самого автомобиля, да, после введения ТНГ, Toyota действительно добавила и в управлении, и в камрюхе хотя бы можно было говорить уже о том, что она действительно рулится. Но с точки зрения компоновки цены в нашей стране, ну, это совсем не то пальто. Это среднестатистический, по сути, седан, да, более-менее надежный, с двигателями 2,5 он пользуется спросом. Опять же, вот если положить руку на сердце, оно того не стоит. Только за доброе, честное имя, я тут пересчитывал недавно и просто был в шоке. Это можно полноприводный, большой автомобиль с кучей дополнительных опций, которых нету, камрюхи, купить за эти деньги новый. Я еще просто добавлю, я же, видишь, как бы туда-сюда с машин переобуваюсь, и постоянно там в неделю по 2-3 модели бывает на тест-драйве. Просто сидишь и пересчитываешь. Окей, да, японцы, там, качество, доброе имя, популярная модель, она не теряет своих денег, в отличие от всего остального. Но когда ты начинаешь собирать плюшки, которые ты получаешь за эти деньги, думаешь, да не, ребят, не. Извините, но скорее нет, чем да.
4: Саш, еще один вопрос. Насколько надежный Lexus ES250, рассматривает 2016 год?
5: Слушай, ES-ка вообще зажигалка. Если мы ириски рассматриваем к автомобиль именно для хорошего сезона, летом кататься на нем просто кайф. Зимой, понятно, если вот мы говорили только что о камрюхе с ее ограничениями, то это X2 по ограничениям, потому что там еще и привод задний. Но, в общем, если мы будем говорить об автомобиле надежном, который дает тебе эмоции, который точно стоит своих денег в плане эмоций и качества, это один из самых неплохих вариантов для тех, кто любит ходить боком или же любит вот это вот сухое вождение. Но если вы ищете автомобиль на каждый день, на любую погоду, ребята, он вам вообще не в эту степь. Поэтому, если за надежность, да, хвалю. Если за управление, там, драйв, динамику и так далее, да, прикольно. Но это вот для себя я бы такую машину рассматривал чисто как на выходной день, и живи я немного в другом климате. Алло.
6: Доброе утро.
5: Да, слушаю вас.
6: Mitsubishi Outlander 2012 год, 24
5: ВД.
6: Как машина?
5: Я считаю, что машина добротная, только надо учитывать, она много расходует, много пластика гремучего внутри, вариатор не любит, когда его греют, соответственно, это вообще никак бы не для плохих дорог. Да, это функциональный автомобиль с приличным багажником и просторным достаточно салоном за свои деньги, но звезд с неба не хватает в плане комфорта. Это вы поймете сразу, как только начнете ездить. Но знаю варианты, которые вот примерно такого же возраста отъездили уже 300 тысяч плюс и при хорошем уходе будут служить еще долго. А еще хочу сказать, что мне вся там нравилась трехлитровая версия.
6: Ну, вот уже вариатор 260 тысяч, полет нормальный. И двигатель тоже без замен.
5: Поэтому я говорю, что вариант добротный, но со своими нюансами в плане комфорта и шумоизоляции. Вот, да. Собственно, и все. Ну, там еще запчасти как бы не самые демократичные, но это уже в частности.
6: Ну, столкнулся по цене нормально в Красноярске цены.
5: Ну, дай бог.
6: Понял, спасибо большое
5: за разговор. Удачи. Благодарю, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто завел... Не забывайте смотреть на дорогу. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.
5: Радио. Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
4: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
7: А папа?
6: Любит горы. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
7: И как же быть?
6: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
9: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
10: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
11: Для семьи.
10: Для кого нужен его огромный багажник?
11: Для семьи.
10: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: 20-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
0: 6.47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
3: Андрей Губов.
4: И Ром Бутанаев.
0: Здравствуйте.
4: Здоровеньку.
0: Вот мы же часто рассказываем о людях, которые где-то работают, ну и выгорают.
4: Ну да, да, есть вот такое.
0: Тут 46-летний айтишник выгорел, все бросил, открыл пиццерию в родном городе и счастлив.
4: Не, ну план вообще.
0: Он устал,
4: хороший,
0: короче, от пробок. Вот эти стрессы постоянные, работа целый день. Сначала пиццу делал для себя и знакомых, но заказы там пошли один за другим. И вот теперь он IT называет сырой и неблагодарной профессией. А тут он счастлив, весел, хорошо себя чувствует, занимается любимым делом.
4: Ему да, нравится. Это же, ну, вот вы поймите одну вещь. Это же насколько круто, когда человек находит свое и то, что ему еще при этом потом приносит какие-то деньги.
0: Деньги приносит со временем.
4: А главное, что ты кайфуешь. Это же то же самое, вот как я всегда даже по себе говорю, вот с мероприятиями. Условно, я от некоторых мероприятий отказываюсь прям. Почему? Потому что я, ну, понятно, деньги деньгами, но я всегда говорю о том, что хочется еще и кайфовать. А когда ты кайфанул сам и за это еще и денежку получил,
3: да,
4: вот тогда кайф. Почему, собственно, ну, мне нравится вот работать на радио, потому что мы вот с вами занимаемся тем, что мне очень сильно радостно, и за это еще и копеечка падает.
3: Обнимемся.
4: Нет.
0: Это в телепузиках, по-моему, да, такая фраза была.
4: Тинки-винки.
0: Я-я. Вот. Если вдруг у кого-то завалялось 26 миллионов рублей, ну, мало ли,
3: ну, бывает,
0: я не знаю.
4: Но у меня не хватает 25 950.
0: Вдруг у кого-то, ну, куртка прям вот битком. Советский
4: биткоин.
0: Да, куртка биткоин.
3: О, это было бы великолепно.
0: Эфирная куртка. Советский скафандр выставили на eBay. Вот, собственно, за 26 миллионов.
4: А как, подожди, советский скафандр оказался у них, и они выставляют его
0: это
4: на eBay,
0: уже...
4: а не мы выставляем его на Авито.
0: Прикинь, скафандр НАСА на Авито. Короче, с бесплатной доставкой по США.
4: Прикинь, причем скафандр Гагарина, типа.
0: Не, а там, видишь, скафандр по советским, я так понимаю, образцам. Его делали для высадки на Луну, но миссия не случилась. И поэтому...
4: Потому что миссия невыполнима, понимаешь?
0: Не, видимо, после уже.
4: Там Том Круз уже 10-й раз пытается выполнить миссию.
0: Вот. Поэтому, кстати, возврата нет. Типа, если взял, все. С Луны.
3: По жизни возврата нет.
0: Точка невозврата.
4: Ну да.
0: Вот, поэтому, ну, вдруг кому-то скафандр нужен. Чисто выскочить за сыром.
4: Возврата нет. Мэтью МакКонахи подтвердит.
3: Скафандр.
4: Из «Интерстеллара».
0: Да.
4: Ох.
0: Хорошо. Хорошо.
4: И слеза потекла, «Интерстеллар» вспомнил.
0: Потрясающий фильм.
4: Согласен.
0: Да. Отдохнуть надо чуть-чуть. Ну, как-то
3: проплакаться.
0: Перевести дух, естественно.
5: Сейчас!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В России может подорожать мебель, пишет лента дня. Власти обсуждают введение заградительной пошлины на мебель из недружественных стран. Мера призвана поддержать отечественных производителей. По оценкам экспертов, цены на мебель вырастут до 50%. Причем подорожает не только импортная продукция, но и российская, так как поднимутся траты на комплектующие и издержки. Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру на другую специальность. Миноборнауки уже прорабатывает такой механизм ограничения, пишет газета «Ру». Студент сможет отучиться только на ту специальность, по которой отучился на бакалавриате. Депутаты считают, что за 2 года магистратуры нельзя получить достаточно знаний для работы, поэтому ее профиль должен быть связан с полученным бакалавриатом. Разница зарплат у мужчин и женщин стала максимальной за 13 лет. В среднем выплаты женщинам в 2025 году были на 33,7% ниже. Максимальный разрыв зарплат наблюдается в Мурманской области, Забайкальском крае и Еврейской автономной области. Минимальный – в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ивановской области, Республике Алтай и Северной Осетии, пишет газета «Ру». Центральную набережную в Красноярске благоустроят почти за 50 миллионов рублей. В мэрии объявили торги на поиск подрядчика. Работы пройдут в 2 этапа в рамках подготовки к 400-летию города. Первый участок от коммунального моста до галереи Енисей планируют сдать к осени этого года. Там заменят освещение, уберут провода, укрепят лестницы и обновят покрытие тротуаров с велодорожками, пишет «Борус». Открыт прием заявок на 2 этап городского конкурса «Фабрика народных инициатив». Жители могут предложить идеи патриотических, культурных и спортивных мероприятий для взрослых и детей, которые пройдут в районах города. Прием заявок продлится до 13 мая. Инициативы, которые удачно прошли защиту, выходят на этап народного голосования среди жителей города. Если инициатива победит в голосовании, то организатор окажет техническую и организационную поддержку авторам проекта. В этом году проект расширил свои границы. Теперь свои инициативы могут предлагать жители территорий, вошедших в состав Большого Красноярска. Подробную информацию об условиях участия в проекте можно также уточнить по номеру телефона 226-1311, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
5: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра в четверг, 7 мая, в Красноярске пасмурно. Ожидается дождь. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 13, плюс 15 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 13. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Антрегова.
6: Ирван Бутанаев.
4: Здравствуйте.
6: Всем привет.
5: Ребята, вы, значит, любите вот это говорить фразу, типа там, давайте после майских. И вот в эти промежуточные дни, между, в которые мы сейчас с вами находимся, ну, как бы так,
4: тут прям промежуточная неделя целая рабочая.
5: Ну, неделя целая, да. Короче, вот, значит, что аналитики говорят, что вот эта фраза, давайте уже после майских, и, мол, работать не будем, она на самом деле не ошибочна, ну, не реально. И на самом деле рабочая активность почти не падает. Буквально там погрешность 8%. То есть люди усиленно работают все равно вот в эти дни. Но последний рабочий день перед длинными выходными уже падает активность на примерно 30%. Mm-hmm. То есть только один день, по сути. А ну, вот этот промежуточный
4: день... можно понять, у кого-то сокращенный день, например. Там,
5: нет, конечно, будет. Конечно.
4: Возможно, а возможно и нет. Поэтому...
5: Так что
6: не,
5: вот
6: ну, в пятницу после... уже прям так впадло.
5: Мне кажется, и на обычной неделе в пятницу уже как будто бы не в полную силу работаешь.
4: Да, любой день бывает впадло просто. Такой уже, да я смотрите,
6: я расскажу вам историю. Давайте про человека, завтра. Которому не впадло. Значит, есть немецкий блогер Том Копке. Его зовут. Он установил тут мировой рекорд.
4: Зачем?
6: Ну, захотелось.
4: Ну, не осуждаю.
6: Он собрал кубик Рубика за 23,3 секунды во время прыжка с парашютом над Южноафриканским заливом.
4: Он еще горел, его ел птеродактиль.
5: И он спал.
4: Да, а кубик Рубика был вот из 40 тысяч граней.
6: Не, знаете, в чем самый прикол, что вообще он еще и побил предыдущий рекорд.
4: Побил предыдущий
6: рекорд. Ну, то человек. Есть был до этого человек, который тоже прыгал с парашютом и собирал кубик Рубика.
5: Был такая у них прикол.
6: Там был рекорд 28,25. Тут на целых 5 секунд практически.
4: 28 секунд спустя был собран.
6: Прикиньте.
4: Ну, это крейзи люди вообще.
5: Да, это вообще. Странные люди.
6: Я вообще поражаюсь людям. Сколько там мировой рекорд по сборке кубика Рубика? 2 секунды?
5: Да, 2-3, ну, что-то
6: там
5: такое.
6: Там вообще крейзи.
4: Да, они вот так просто смотрят на него, такие, ага. Раз и все.
6: Я не понимаю, я могу 2 года собирать этот кубик Рубика.
4: Я так вафлю могу сломать.
5: Но
4: вот. Раз
5: там,
4: и все.
5: Это же математика, там, если знаешь принцип сборки, то в принципе, я думаю, что любой может собрать. Вот, ну, достаточно. Не за 2, конечно, секунды, но в целом достаточно.
6: За сколько соберешь?
4: А вот шкаф он может так собрать? Типа стоит такой из эконом-мебели вот так вот.
5: Надо попробовать. Давайте принесем кубик Рубика и
4: давайте принесем шкаф из ДВП, соберем его. Прикольно. Вот, мне кажется, нужны вот такие соревнования.
5: А мне кажется,
4: по скоростной сборке.
5: Подождите, у нас же есть как-то чемпионат по техническим профессиям.
4: Нет, ну где пилят,
5: бензопилот. Все делают, все технические. Нет.
6: Где пилят, Никита, дома пилят.
4: Нет, там в другом месте пилят, там чуть-чуть. Чуть-чуть в другом.
6: Ну я же не сказал, что.
4: В других, да. Нет, я к тому, что типа сборка шкафа. Там нет такой дисциплины, насколько я знаю. Там есть именно вот пилят.
5: В Швеции, я уверена, есть.
4: Да, вот тебе Хайчликс.
5: Собирай.
4: А что это? Мы не знаем, просто... Вот,
5: понравились просто буквы красивые.
4: Буквы швырнули.
5: Да.
4: А там же, по-моему, все птицами названы, еще какими-то.
5: Да,
4: это просто такой. Нам... Ну, мы не понимаем язык.
6: Мне очень сильно нравится в свое время на мероприятиях было проводить игру, типа это хоккеист или фамилия. Ой, или Икея. Хоккеист или Икея. Это очень смешно.
4: А еще прикольный бренд или итальянский футболист.
6: Ну да, тоже прикольно. Вот, например, вот для тебя, Ань, Барелла, это что?
5: Это типа Барилла, которая паста.
6: Это футболист Интера.
5: Ну там буква всего одна.
6: Ну вот.
4: Вот и думай. Навигатор!

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? «Сивол». Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на sivol.ru или звоните 8-800-698-80.
5: Сивол, Богородство 25-240-0023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте туман24.ру.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:16 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губло.
5: И Ром Бутанай. Так, ладно. Значит, что?
3: Внеконтекстный смех.
5: Та-там.
3: Там есть
5: ситуация для Ани. Одно слово было очень хорошим. Вот, ладно, короче, рассказывай. Значит, в Южной Корее некие соревнования прошли в Сеуле.
3: Да.
5: Соревнования по короткому дневному сну.
3: А это потому что Азия и короткий? Ну, я про сон.
5: Смотри, мероприятие организовала мэрия города. Стремясь, собственно, привлечь внимание к проблеме недосыпа. Вот, и научить горожан восстанавливать силы. Вообще, я, кстати, вот реально до сих пор вот эта песня, она, ну прям вот она же, вот, ну, нужно же было усвоить в голове. Вечером в среду после обеда сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаянный, вот, в дикий джунгли сходить. Но просто вот после обеда сон.
4: После обеденный важен.
5: Это же вообще, это же пушка-бомба.
3: Причем вот такой даже получасовой.
5: Да там 20 минут хватает
4: вообще
5: на перезарядку.
4: Любого времени хватает.
5: Вообще,
4: да,
5: очень часто советуют вот на трассе, если вы едете, допустим, чувствуете, что подзасыпаете. Да. Остановитесь, 20 минут вот подремать реально хватает, да, чтобы перезарядить батарейку. У меня была такая ситуация, мы как-то, по-моему, с Канска возвращались с мероприятия, и причем, ну, поздно, что-то, по-моему, в час ночи.
3: Рокфеллер с Канск.
5: Да. И еду, еще туман, темно, блин. А я один в машине, как бы, ну, даже не с кем поболтать. И это, я понимаю, что меня, ну, в какой-то момент...
3: Тараканы начинают в голове спят.
5: Да, я такой просто остановился. 20 минут я реально дреманул. Все, потом спокойненько поехал дальше.
4: Меня как-то однажды, короче, тетя моя родная отругала, мы с ней тоже, я у нее была в гостях в Нижнем Тагиле, у нас была достаточно длительная поездка, там 5 часов, и мы с ней возвращались назад.
5: Где была?
4: Нижнем Тагиле.
5: Тагил! Оно должно было.
4: И мы с ней возвращались.
3: А великий Тагил
4: есть. И мы возвращались с ней назад уже под ночь. И я была мелкая довольно, и я уснула.
5: Под ночь, что за странная свобода?
4: И я, короче, я уснула, и она, получается, ну, собственно, вела машину. Она потом меня очень ругала, сказала, что, типа, Ань, ну вот ты, как человек, который едет на пассажирском, собственно, сиденье.
3: Штурман.
4: Да, тебе, ну, ты там, типа, понимаешь, что я могла там уснуть. Ну, мало ли, я очень устала, типа, за этот день, что не стоит засыпать рядом с водителем,
5: есть
4: который вот
5: едет. Есть у меня
4: вот
5: такой один штурман, Сергей, да, его зовут. Мы как-то поехали тоже на мероприятие в поисковой работать.
3: Поработали,
5: едем туда, ехали что-то, ну, порядка 4 часов, по-моему. Едем, и там уже на подъезде к поисковому, короче, было место, знаешь, такое, ну, резкая горочка такая, перепадик. Я это место запомнил, а эта падла рядом спала, ну, почти вот всю дорогу. Я думаю, ну, дура.
4: Я сейчас тебя
5: устрою. Обратно мы будем ехать. Я вот это место запомнил. Короче, едем обратно, уже тоже ночью возвращались. И он заснул благополучно, я такой думаю, ну, штурма.

0: вот эти гонки. И там чуваки, по-моему, на девятке или на чем-то таком катаются. Господи, какой там штурман шедевральный. Он там, ну там, там с матами все.
1: Конечно.
0: Но он там очень сильно своего водителя обожает вообще.
1: Да, это очень правильно. Мы тоже однажды ехали с... Забыл откуда, но ехать было прилично, мы отработали тоже мероприятие, нужно было возвращаться с утра, а поспали там вообще минимально. И уже едем, а у меня глаза слепают, я не могу. Мы сидим, и, наверное, полтора часа мы пели песни. Мы что-то еще, я уже просто вот руками держу, потому что невозможно. Я, если я засну, говорит, не спи, пожалуйста, я говорю, я держусь. Вот, в итоге мы вот дотерпели. Вот, всем удачи на дорогах, кстати.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости.

0: Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. Строй Сибирь. Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города.
5: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:29 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губанов.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здравствуйте.
5: И... Всем привет.
3: Что протрещало?
5: История еще одна из Индии. Которая вот...
3: Из Индии.
5: Этой истории может позавидовать Анна. Значит, там
3: Анна вот, Пурна.
5: Ну, там ситуация, опять же, там свадьба.
3: Так,
5: свадьба, ага. Значит, да? И к дому невесты одновременно прибыли два жениха.
3: Опа, жених приехал.
5: Ань, это надо было быть там, могла бы урвать одного.
4: Приехали... А почему она, а не я?
5: О, приехали два жениха, причем, а там же в Индии, они же не просто, они с родственниками,
4: конечно,
5: там целой толпой.
4: Богато.
5: Да. О, ситуация, значит, инцидент произошел в деревне Хатаули. Где штат какой?
3: Унтар-Прадеш?
5: Естественно.
3: Мы разбираемся.
5: Вот. После, собственно, начавшегося между процессиями конфликта на место прибыла полиция. Короче, отец 17-летней девушки рассказал правоохранителям, что полгода назад помолвил свою дочь с 20-летним Прадипом Кумаром из соседнего района. Однако, за день до церемонии в семье жениха случилась утрата, и родственники Кумара сказали, что сообщат чуть позже, состоится свадьба или нет. А в итоге, не дождавшись ответа, семья невесты быстро нашла другого кандидата.
3: Переобулась.
4: Вообще какие.
5: Акаша Мирута. А в итоге в деревне, значит, перед свадьбой вот, собственно, прибыли вот эти вот две группировки женихов, да? И драка началась. Вот там.
4: Да, Кумары, Акаши, на кого вы ставите?
3: Просто люди пришли на звук вот этот. Такие, что происходит?
5: Руси. Вот, ну и, собственно, в разгар конфликта. В разгар конфликта кто-то из местных быстро позвонил на горячую линию. Ну, а такая линия, она точно горячая. Вот, и вообще, говорят, а вы что, говорит, тут устроили? Девушка-то вообще-то может быть несовершеннолетней.
3: Опа!
5: Опачки.
3: Вот и думайте.
4: Ну, а у них там тоже с 18.
5: Там может вода. А, короче, полиция и чиновники, значит, остановили церемонию.
3: Церемонию драки?
5: Отправили во времени центр защиты. Невесту, походу, я не знаю. Вот, и затем передали вообще вот это все дело в комитет по защите прав детей.
3: Угу. Вот это суету навели там, кажется.
5: Короче, никто не знает точно возраст невесты. Ее возраст теперь устанавливают через медицинское свидетельство.
3: И вообще не знают, была ли невеста.
5: И оба жениха теперь, короче, они не понимают вообще, они за что махались-то. И махаться будешь?
4: Причина махача.
3: Да, причина тряски друг друга.
5: Причина остановки. Вот такая вот история.
3: Нет, ну зато, прикинь, какое знаковое событие в истории деревни. Вот у них ничего не происходило. Вот у них там поля, лепешки, коровьи, естественно. Вот. Все, и карри. Все, больше ничего нет.
5: И кариес.
4: И кариес. И
3: карус.
4: И они сейчас просто будут там, 10 лет с момента легендарной.
3: Наша прайм-эра нашей деревни.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Говорит капитан, время лететь домой.
2: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
1: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила, акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
4: Застройщица за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-701-93-30.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегубо.
5: И Рома Бутанай.
3: Здорово.
4: Привет.
5: Значит, наконец нашего эфира у меня есть одна история. Но смотрите, история очень хорошая. Там, значит,
3: Счастливый конец получается.
5: Да, главный герой в этой истории, он собирает деньги для организации, которая помогает мужчинам бороться с раком простаты.
3: Это важно.
5: Да. Вот, и, собственно, он еще и поддерживает общество, которое борется с буллингом в школах. Такой прям, короче, хороший мужик.
3: Активист мощный.
5: Да, но каким образом вот он привлекает внимание к этим проблемам?
4: Ну-ка.
5: Значит, вот этот житель Великобритании ради, собственно, вот привлечения внимания установил оригинальный рекорд.
3: Оригинальный?
5: Ему, да, ему 50 лет.
3: Не острый.
5: Зовут его Джон Стивенсон, он из Линкольншира.
3: Ага.
5: Вот, значит, в этом году, в феврале, он тянул машину, которая была привязана к его мошонке.
3: То есть машинку тянул...
5: Затем, после этого, он тянул горящую машину, которая привязана к его мошонке.
3: Так.
5: А потом, значит, что говорит? Я уже тянул машину яичками, тянул горящую машину. А потом подумал, почему бы не объединить все это вместе и тянуть машину, так сказать, прям вот детородным органом. В итоге 30 апреля этого года он протащил на 40 метров французскую полицейскую машину, которая была тросом прикреплена вот прям к жезлу. Перед стартом, он вылил себе на спину жидкость для зажигалок и поджег. Значит, после завершения рекорда, что говорит? У меня там всего несколько царапин, но все на месте. Говорит, надеюсь, ничего страшного не случилось.
4: А как это?
3: А это вот этот вот чувак, который, помните, жвачка Бумер? Это вот он? Гуджитсу вот этим.
5: Ну, кто? Это в Street Fighter был боец, у которого тоже так растягивался.
3: Да, вот, ну, кто ты?
4: Как он это сделал?
5: Я, честно говоря, когда вот это вот читал, мне больно было в этот момент.
3: Бескрайней силы человек, скажем так.
5: Ну там непонятно, подожди, с крайней или нет.
3: А, нет фотографий.
5: Нет фотографий. Спасибо, не надо.
4: Кстати, а почему нет фотографий?
5: Я думаю, если сильно захотеть...
3: Как из Человека-паука, чтобы завтра оригиналы мне достали.
4: Мне нужны фотографии.
5: Если очень захотеть. Можно фотку посмотреть? Ну, возможно.
3: Но я думаю, что это шок-контент.
5: Не надо. Да. Не надо так с детородными органами. Они нам не для этого даны.
3: Не, может, он сделал дело? Тяни смело там, все, что хочешь. Ну, типа, ты хочешь там вообще... Мне кажется, в следующий раз...
5: Человек-тянучка.
3: Мне кажется, он говорит, в следующий раз я вот, ну, своим вот этим вот... Ну, это прям реально достоинство.
5: Ну,
3: понимаешь? Да. Он говорит, буду банки серной кислотой бить.
5: Не, я знаю, есть оппонент.
3: Кто?
5: Крапива.
3: Опа. Сильная за...
5: Пошел бы вот этой палкой.
3: Хана тебе, крапива долбана.
4: Мне кажется...
3: Налево, направо.
4: Мне кажется, его главное не выходить ему на соревнования по пощечинам. Потому что, думаю, оппонентам будет неприятно, если будут такие пощечины.
3: Ну да, это унизительно немного.
4: Немного унизительно,
3: Я думал, предлагаю... даже может с Дартом Вейдером раз на раз, видите?
5: Я предлагаю заканчивать эту вакханалию.
3: Ну да, всему должен быть конец, правильно?
5: Вот и сказочки конец.
3: Че тянуть-то, как говорится?
5: Кто слушал, молодец.
3: Мужика за приколы. До завтра, получается. Как всегда, в 5 вечера антипробочное шоу «Навигатор». Пока.
4: Пока.
5: Пока.
2: Сейчас.

0: Красноярцами и Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В Российской Федерации создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС. В них привлекут активных студентов профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. Отремонтировать коллекторы на улице Симафорной в Красноярске планируют до конца мая. Такую дату озвучили в Краскоме. Все трубы и комплектующие уже доставили на площадку. Специалисты монтируют технологическую камеру, в которой затем состыкуют новые стеклопластиковые трубы с железобетонными. Параллельно готовят траншею под новое основание, на которое будут укладывать трубы. За соблюдением технологии строительства подушки по трубы будет вести контроль представитель завода-изготовителя. Напомним, что сейчас Симафорная в районе Мичуринского моста закрыто, но на время празднования Дня Победы по этому участку запустят автобусы. В Красноярске на улице Сурикова обследовали деревья. Ревизия показала, что многие из них находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые в ближайшее время снесут. Как рассказали специалисты озеленения, в пешеходной зоне, небольших зеленых уголках и вдоль проезжей части сейчас растут деревья и кустарники нескольких пород. В основном это яблони, вязы и клены, посаженные в 60-е и 70-е годы прошлого века. Специалисты обследовали абсолютно каждое дерево. Очень много взрослых, цветущих деревьев, которые дают тень, находятся в хорошем состоянии. Их будут беречь. Но опасные деревья с трещинами, дуплами, без коры, с большим наклоном придется заменить на новые. Работы по сносу больных деревьев на Сурикова должны начаться в ближайшее время. В мэрии заверили, что сохранится большая часть взрослых насаждений. Кроме того, зеленый фонд улицы дополнят и обогатят во время благоустройства. Предусмотрена посадка 93 молодых крупномерных деревьев. Это будут яблони и рябины. Ньюслаб. Больше половины россиянок пытались решить проблемы в отношениях с помощью искусственного интеллекта. И каждая пятая об этом пожалела. Согласно данным Суперджоб, к советам нейросетей хотя бы раз прибегали 48% опрошенных. Женщины делают это чаще мужчин, особенно молодые люди до 35 лет. Помимо отношений, россияне обращаются к искусственному интеллекту за медицинскими советами, помощью в профессиональном развитии и даже за советами по кредитам и похудению, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 75.34, евро 88.35. Алина Старцева, служба информации.
5: Журчат ручьи, кричат грачи, и тает лед, и сердце тает.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в четверг, 7 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 13, плюс 15 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик УОС за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2.

0: Реклама.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96,2.

0: Красноярск FM.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсуда.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал при

0: радио. Красноярск FM.
1: Either you're mine or you're not. Make a

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, пане.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, Хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.